будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

как я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так что ж, ну
4: доброе
3: вот.
4: Доброе утро, страна!
3: Прямо скажу, долгожданная для многих пятница.
4: Да,
3: для
4: первая всех... пятница сентября. Первая учебная неделя завершается. Подводим итоги. Ничего не получилось. Чё? Все пошло не по плану.
3: Ну, во-первых, давай так.
4: Дети ничего не соображают.
3: Ничего не соображают, это да. Тут ничего, без изменений. Это просто, это мы сейчас вернулись в реальность, которая была до лета. И рабочая неделя, ну, в смысле, учебная неделя, да, она тоже была же, ну, какая там, среда, четверг, пятница?
4: Да.
3: Там даже домашки толком еще задать не успели.
4: Да, уже успели.
3: Успели?
4: Успели.
3: А это
4: уже
3: только мой обалдуй, говоришь, ничего не задает.
4: Да, разбираешься. Чего там, куда пишут?
3: Потому что, да, младший вроде там что-то делает, а старший говорит, что нельзя одно. Я говорю, отлично, отлично. Посмотрим, посмотрим табель в конце года. Ладно, скоро все эти фразочки будут звучать чаще и чаще, ребят. Мы поддерживаем всех, конечно, учеников. В большей части даже мы поддерживаем всех родителей, которые сейчас окунулись.
4: Эмоционально.
3: Всех автоводителей, которые сейчас попали в пробки вдруг. Ездили всегда. Жили,
4: все
3: не тужили.
4: Все было хорошо.
3: Да, 3 месяца просто комфорта. Выехал, доехал, 15 минут, и ты на месте. Сейчас немножечко все подольше. Поэтому, а еще и дождь. Поэтому это все сейчас в совокупности.
4: Где наши бабилеты?
3: Нам сделает очень интересную пятницу. Но мы готовы. Мы готовы здесь находиться с вами до 10 часов утра. Прям вот, вот здесь, в твоем радиоприемнике, в своем автомобиле, рядышком, где-то на пассажирском, где нас разместишь. Главное, делай погромче. Наслаждаемся классной музыкой. Из музыки Swedish House Mafia. Новый трек.

0: после 7 лет завязки он развязался. И,
1: вот это новость.
0: Когда обычный человек про что-то такое говорит, ага. Все-таки развязался, завяжись обратно, либо отойди просто, да? Но, естественно, Брэда Питта хотят спасать все, весь мир. Там уже и Анджелина Джоли высказалась, да, мы это обсуждали, но теперь и по бывшим прошлись. Итак, Дженнифер Энистон сообщила, что хочет исцелить Брэда Питта от алкоголизма, но с помощью гипноза. Да.
1: Вообще, с какой стороны она вдруг? Ну ладно.
0: Ну как, бывшая, которая все. Не теряет...
1: Нет, видимо... я что-то, да, глупый вопрос, абсолютно. Конечно.
0: Все было бы неплохо.
1: Этот треугольник еще долго будет. Наверное, вот так это...
0: Всю жизнь, да.
1: Да, Брэд Питт, Анджелина Джоли и еще
0: все,
1: 6 детей.
0: Мне пора тоже прокомментировать все. Брэд! Короче, я немножечко думаю, ладно, хорошо, надо изучить эту статью, что значит, что за гипноз,
1: да.
0: Что за чувак. И в итоге оказалось, что этого чувака зовут Джим Кертис. Он очень известный в Америке на данный момент товарищ. Действительно помогает от различных таких, в общем, гипнотерапевт.
1: Так.
0: Да. Но он, нынешний парень, как раз-таки наша прекрасная Дженнифер Энистон. То есть она говорит, Брэд, ты развязался?
1: Нет, это...
0: Ты развязался, дружок? У тебя алкоголизм. Конечно, если бы ты остался со мной, такого не было. Но это сейчас не про это. Да, докатился сам до такой жизни. Я тебе со своим новым бойфрендом могу помочь. И как сразу же другое настроение.
1: Тем более,
0: настроение.
1: У тебя есть деньги, да. У него есть гипноз.
0: А ему нужно меня кормить. Поэтому засыпаем и вынесем из дома все, что ты хочешь.
1: Слушай, ну да, я именно так себе представлял этот диалог, потому что ты в точности все передал. Да.
0: Брэд.
1: Да.
0: Алкоголь. А? Глик.
1: Это такое же? Брэд. Это высшая степень самоутверждения для девушки, которую бросил, ну, бывший, да, там, или так далее, да? Когда, говорит, мой нынешний может вытащить
0: не
1: тебя из этой...
0: Не алкаш. Он не алкаш.
1: Да, а он еще и помогает. Он тебе тоже поможет. И
0: он
1: тебе поможет.
0: Он тебя из этой
1: поможет,
0: ямы, в которую и тебя вас Анджелина втоптала. Он поможет.
1: Да, конечно, выбор твой так себе. Не то, что мой. Нечего было выпендриваться.
0: Ладно, главное, да. Чтобы за всем этим... главное, чтобы у Брэда Питта все было хорошо.
1: До здоровья всем.
0: Налетели там уже.
1: На самом деле, да. All-time favorites.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в эту пятницу, 4 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные, в Латвии ожидаются грозы. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
5: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка «Грюндер» 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

0: что ты думала про Николаса Кейджа, который...
1: Что он старый.
0: Да.
1: Богатый.
0: Да.
1: И мутил с официанткой.
0: А вот насчет богатого я теперь уже не верю.
1: Уже
0: а вот
1: там,
0: насчет
1: да,
0: мутил
1: там...
0: с официанткой, я не в курсе.
1: Да
0: чего? Я знаю только, что у него были удачные и неудачные роли. И «Призрачный гонщик» был очень сомнительный. Но давайте так.
1: Больше неудачно.
0: Давайте.
1: Если вот эти весы... А хотя...
0: Ну, давайте так. Давайте так.

0: Да, возьмем одну, самую крутую. Это, конечно же, какая была
1: без
0: роль?
1: Без лица.
0: Без лица, разумеется. Это да. Просто шедевральная роль. Травольт и Кейдж – это такой дуэт, который просто
1: это что-то было
0: выносил. Да, да, там невероятное, да.
1: А там, где он был этим нарко... каким-то дельцом.
0: Да, хорошая роль. Тоже, да, да, да, да. Не, подожди.
1: Самолетом это... в конце, это разве не он?
0: Это она же, это без лица все еще. Это все та же роль.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет, да. Нет, он там просто был наркобарон.
0: Да.
1: Это одна и та же роль, это тот же фильм?
0: Да, да, да. Да, он был преступник, Травольта был коп, и они поменялись, чтобы Травольта... Травольта,
1: нет,
0: блин.
1: Нет, а что ты мне рассказываешь? Оружейный барон, 2005 год.
0: А, да, это другая, да, ну, да, да, да, да, все, оружейный барон.
1: Сделал из меня сумасшедшую.
0: Да, это тоже хорошая роль. Все. На этом, да, я думаю, что? Есть еще у Кейджа
1: что-то? Нет, нет.
0: «Пресный гонщик» первый еще неплохой, ну, такое. Короче, ладно, все, что, давай про новый фильм говорить. Мне просто интересно, что, других актеров нету, что ли? Ну, ладно. Никол...
1: Ну, дай ты человеку подзаработать.
0: Ну, это боевичок. А куда уже Кейдж и боевичок? Опять, что ли, знаешь, ну, хочется сказать. Но, когда выходит трейлер, «Fortitude» называется фильм новый, выходит трейлер, это действие шпионского боевика во времена Второй мировой войны.
1: Да.
0: И в какой-то момент в трейлере Кейдж душит Гитлера. Ну, это же прекрасный кадр.
1: К сожалению, просто... такой же, не такой же, а был, что же, это за некоторой границей сняли такой фильм с деревянка.
0: И он тоже душил.
1: Но там что-то было просто вообще отвратительно, даже по трейлеру, это просто какая-то катастрофа.
0: Ну, короче, времена Второй мировой войны, Кейдж супершпион.
1: Там тоже какая-то абсурдная
0: образом,
1: история.
0: Да, да, да, что-то там, и все. Так, ну, нам еще подкидывают фильмы с Кейджем, которые крутые, «Сокровища нации». Сомнительно, но окей, я бы сказал это так. В принципе, неплохо. Я его смотрел давно, я не помню на чем. Ну да, вроде было неплохо. Сейчас проверим. Ну ладно. Мы зря нагнали на Кейджа, давай будем откровенны. Да, есть у него
1: почему?
0: Неплохие
1: смотри,
0: фильмы.
1: Я сейчас хотела бы умыть эти руки свои.
0: Давай,
1: да, и сказать, что это все-таки сделал все Андрей. Я была просто подпевалой. Так, хорошо, давайте мы буквально через одну музыкальную композицию обсудим одну тему. Но для того, чтобы ее обсуждать, вы должны посмотреть, кто такой Джон Хилл.
0: А это
1: Джон
0: что?
1: Хилл.
0: Он как-то связан с этой новостью, нет?
1: Да.
0: Да. Он тоже душил Гитлера?
1: Он актер. Джон Хилл. Посмотрите, пожалуйста.
0: Все, ребят. Ну, а мы в ожидании нового фильма с Кейджем, если что, да? То есть, еще раз напомню.
1: Все-таки решили, что он хороший актер, мы
0: да
1: ждем.
0: Да черт его знает.
1: Мы ждем.
0: Ну, по трейлеру как будто все прикольно. «Fortitude», если что, новый фильм с Кейджем скоро выйдет, да?

0: все в ожидании этого анонса.
1: Нет, это не новость, это просто рассуждение, старость. Раз мы уже говорили старость. Про... Да, Андрюшка, ты каламбуры свои же сам же...
0: Закрываем.
1: Пытаешься, ты будешь всех. Никитку здесь мучил с этим. Хотя я считаю, что в каламбурах и суть вообще
0: юмора. Я Никитку мучил. Да, Никитос.
1: Не давал ему каламбурить, но человек каламбурил
0: каламбуром. Я ему каламбурить не давал, да. Ну нет, видишь.
1: Ладно, Джон Хилл. Надеюсь, вы посмотрели, кто это. Это американский актер, потрясающий, которого на самом деле мы очень-очень любим. По таким классным, смешным фильмам, как, например, «Мачо и Ботан».
0: Классно, да, не смотрел. Дальше.
1: Хорошо. «Волк с Уолл-стрит». Это... Был Ди Каприо и его толстенький друг.
0: Да. Конечно. Ну, конечно. Похудевший уже друг.
1: Да, я как раз про это хотела поговорить.
0: Давай.
1: Я хотела обсудить то, что когда потрясающий, гениальный, на мой взгляд, актер Джон Хилл, очень классный, он ворвался, так сказать, в Голливуд и в различные фильмы, где он был упитанным, там, сначала подростком, потом упитанным мужчиной.
0: Но везде толстячков, везде вот это был... лучшая роль толстячка, да, какого-нибудь друга. Толстячка. Да, просто идеальная.
1: И он был настолько вот уютным, классным.
0: Да.
1: И он, его игра, он был, вообще, мне очень нравится. Просто я прям, подожди, Don't Look Up. Как он сыграл?
0: Да! Он же этого играл, это помощника, да?
1: Нет, он играл сына.
0: Сына, правильно, мамы, да.
1: Который, ребята, все пропало. Там Гермес пропал.
0: Суперперцы еще его роль.
1: Да. Не, очень-очень-очень крутой товарищ.
0: Он похудел, короче, и не стал таким классным.
1: Получается, что да, актеры как бы вот, они занимают такое определенное амплуа, которое необходимо, да. Ага. Он стал самым популярным, известным вот таким толстячком классным, которого мы все любим. Дошел до определенного уровня заработка, популярности, славы.
0: Да.
1: Впал в депрессию, как полагается, и начал худеть. Да. Причем... нам как бы жалко, да, в том плане, что я вижу то, какой он сейчас как бы похудевший, наверное, для него это более комфортная форма и так далее, но я начинаю переживать, неужели не останется толстячков, понимаешь, вот всех сейчас вообще какой-то такой
0: общий
1: буллинг, да, и поменял совершенно свой стиль.
0: Полностью.
1: И выглядит, хорошо, если бы

0: он всегда хотел, окей, да? Но ты думаешь, ну почему нас же забрали такого нашего классного актера, потрясающего?
1: Приклейте ему второй подбородок,
0: да, мы его
1: живот
0: таким
1: и
0: любим.
1: Отправьте на съемки.
0: Может быть, он себя таким не принимал, но мы его таким принимали, мы его любили, он просто крутейший толстячок, лучше этого. То есть ни один худыш, который находился рядом на площадке, не могли быть близко столь харизматичным, как он, понимаешь?
1: И в этот момент Ди Каприо улыбается, поднимая бокал свой, вот он как в меме,
0: ладно,
1: да,
0: ладно,
1: говорит, да-да-да, конечно.
0: Ну, Ди Каприо же пусика тоже нормально, давайте тут не это.
1: Ну, ладно.
0: Если вдруг вам будет интересно, Джон Хилл, он обратился к голливудскому психотерапевту, его зовут Фил Статс, свою психотерапию, и он из нее сделал фильм. Uh-huh. Поэтому, если кому-то тоже вот интересно, наверное, вот эти процессы внутренние, которые проходили с актером, это достаточно интересно и для тех, кого интересует так как-то психотерапия, и то, что произошло с нашим любимым актером. Верните толстячков. Верните.
1: Ну, я работаю над этим, если от тебя это интересует. Но меня никто не берет. Я готов.
0: Поэтому у нас прекрасный

0: треки, которые мы услышим очень скоро в это пятничное утро. Кали Минок и Мадонна, Love Sensation. Такой дуэт. А также Джоэл Кори, Whisper. И это трек из нашей топ-20-ки. Все это через 2,5 минуты на волнах топ-радио. Оставайся с нами.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Toren Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Toren obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā.

0: Tādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
8: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. А корочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
9: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
10: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 88.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуация на дорогах и пробки столицы. Начнем с Пардаугова. Это Карля Умня Гатва, сторона Винибас Гатва. 5-минутная пробка пока на этом участке дороги. Также 10-минутная пробка на Лелербес и

Галансома в сторону Ватового моста. Сам Ватовый мост пока что незначительная, но там до 5 минут пробка. Даугавпилс перед Болю уже 15 минут из затруднения. Также на Болю перед сторону Даугавпилс тоже 15 минут. На Круспилс 15-минутная пробка сейчас. Латгалас у поворота на Круспилс 10-минутное затруднение. Также на Латгалас 10-минутная пробка перед Южным. Небольшая пробка и на Гранита перед Круспилс около 5 минут. Лубанас в сторону Сахарова 5-минутная пробка. Также 5-минутная пробка на Деглова в сторону Дегловского моста. Около 10 минут потеряешь на Брибас в сторону Воздушного моста. И Густав Земгалагатва в сторону Брибас 10-минутная пробка. Также на Елгавской трассе при въезде в Ригу около 15 минут. И возможно, что-то произошло. Но если есть подробности, ты обязательно рассказывай о ситуации на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Эндрю.
1: Ты очень часто свой какой-то монолог начинаешь со слова «ох».
0: Потому что я обращаюсь к себе, как ни странно. Итак, наших радиослушателей. Мы же каждый раз, что, мы копаемся в различных новостях. Это мы еще отсеиваем самые негативные, и нашим слушателям с ними делимся только классными. Только классными. А все остальное это у нас в голове остается, и поэтому вздох вот этот...
1: Слово «копаемся», оно очень подходит. Ну, давай.
0: В контексте новостей, конечно.
1: В контексте новостей, да, очень много...
0: Давай напомним о том, что в 9 часов, во-первых, к нам придет Максим Сыч, да? Мы с ним поговорим про ИИ.
1: А что, уже месяц прошел? Да, мы договаривались раз в месяц, так, ну, правильно, ого,
0: да,
1: Максима ждем, конечно же.
0: У нас есть очень много вопросов, но...
1: Есть события, которые произошли в мире искусственного интеллекта.

0: проекта и в мире технологий.
1: Которые прям все обсуждали. Но все обсуждают, это мы конкретно и обсудим потом.
0: Давай.
1: Сейчас я больше вот столкнулась с тем, что чаще всего я замечаю такие комментарии, типа, я хочу, чтобы ИИ стирал и мыл посуду за меня, чтобы я могла заниматься творчеством и писать, а не наоборот.
0: Да.
1: То есть получается, что ИИ ворвался в
0: не
1: нашу
0: туда,
1: жизнь и
0: надо.
1: Забрал, да, все самое классное. Творчество, приятные тексты и прочее. Mm-hmm. А теперь стирать и посуду остается как раз-таки нам, простым смертным.
0: Ну, давай, да.
1: Это же неправильно.
0: Вы же хотели роботизации, но такова реальность. А
1: так,
0: что просто поделать?
1: Почему никто не сказал, что это будет так, что они заберут самую легкую работу?
0: Ну, кто тебе сказал, что... А почему это должно было быть иначе? Всегда исполнение желаний, надо четко желание формулировать. Mm-hmm. Иначе они исполняются абсолютно не так, как ты этого ожидаешь.
1: Это где? Где это правило написано?
0: Ты хочешь много денег? Ну, как бы, да, ты их получишь, но бахнет инфляция. Ну, нет, почему? Это же классика жанра вообще.
1: Ты уже познал эту жизнь?
0: Я познал,
1: да.
0: Конечно.
1: Ты знаешь,
0: у меня
1: вот,
0: было такое, кстати,
1: вот
0: не
1: это
0: раз.
1: Морковка, вот она, да. Ты сейчас ее прям вот... вот а.
0: Хочешь новую машину?
1: А
0: ну, на тебе, пожалуйста. Да, а я, как кажется, что что-нибудь... И окажется, что
1: а
0: у
1: вот
0: тебя...
1: ее и угнали,
0: да,
1: через,
0: да,
1: пару дней.
0: Или нет, почему? Ну, или окажется, что просто ты хотел пойти там, типа, купить, а у тебя вышло так, что твою машину украли, ну, к примеру. Mm. И ты такой раз,
1: кстати,
0: у тебя...
1: знаешь, что такая ситуация у меня у папы была?
0: Мы а он хотел помним, новую машину?
1: Я, он купил себе Мерседес.
0: Ужас.
1: Это значит, мне было тогда, я тебе скажу, что это было очень круто, я тут, понимаешь, что там копились деньги днями и ночами. И мне было, я еще в школу не ходила. И мы все взглядом вот провожали ее, когда она уехала вдаль, со двора, неожиданно.
0: Не, я к тому, что...
1: И это трагедия, и буквально все покатались там неделю, представляешь? Так в жизни бывает, твоя история не
0: так. Так что формулируйте желание, да. Ну и что, тогда к чему мы приходим? Что люди возмущены, что искусственный интеллект не так работает, как они хотели?
1: Конечно,
0: не то, не забираем. Но зато, пожалуйста, если вам надо картинку отредактировать, сейчас все, он это может сделать, не надо фотошоп изучать.
1: Так а зачем? И раньше его никто не изучал.
0: В том-то и дело.
1: Просто фотографировали нужный ракурс.
0: Сейчас все. Сейчас не важно уже, какая рабочая сторона, не важно уже, какой у тебя мейк. Все дорисуют, все доделают.
1: Слушай, мы вчера поняли с Рузанкой, что мы не сможем тусоваться вместе, потому что вчера у нас было открытие телевизионного сезона, и, конечно, все работники были приглашены.
0: Но это есть в нашем, да, телеграм-канале, можете посмотреть.
1: Мы пришли туда, да, и был фотограф, и я говорю: Рузанка, давай с тобой сфотографируемся. Она говорит: да, давай. И тут мы все такие стоим. Я говорю: у тебя какая сторона рабочая? Она говорит: у меня вот это. Я говорю: ну, у меня тоже.
0: Ну,
1: все, не будет.
0: Не, ну вы можете друг за дружкой так встать.
1: Мы так как... пытались, но мы поняли, что все, мы как бы с Рузаной не будем тусоваться.
0: Как, знаешь, этот колхозница и рабочий. Вот
1: а
0: вот.
1: Я здесь, я с вами. Фоткайте.
0: Да. Вы не можете только друг на друга смотреть. Вам не получится.
1: Да, в том-то и дело.
0: Не получится.
1: А
0: никак...
1: мы-то хотели сделать, как бы, мы такие...
0: романтическую фотографию.
1: Подружки, понимаешь, что мы такие вот радиоведущие подружки.
0: Ну, ищите третьего человека с другой рабочей стороны, чтобы вы смотрели. Ну, да, тоже не получается. Ладно.
1: Да.
0: Что делать в таких случаях? 2-5-0-3-7-8.
1: Трагедия.
0: Да. Начало нового часа на волнах Топ-Радио. Всем доброе утро.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, здравствуйте, здравствуйте, доброе утро тем, кто только вот-вот, у кого будильник стоял на 8 утра и включился вместе с Топ-Радио. Мы вас приветствуем, это пятница, добро пожаловать в выходные.
4: Ты вообще про кого так придумал?
3: Ну, мало ли, есть такие счастливые люди, которые в 8 просыпаются.
4: Это только в фильмах такие.
3: Может, кто-то в машину садится в 8
4: ровно. Сразу же радиоприемник включается, а он такой рукой только так сонный.
3: Ровное время, это всегда, ну, много значит. Знаешь, как по наблюдениям даже автомобильно-дорожным, да, если ты едешь где-то куда-то, вот без 10:07, например, без 10:08, без 10:09, ну, в это время, то ты сразу видишь торопящихся людей, которые вот к 9, к 8, там, ну, к ровному времени спешат. Потому mm-hmm. что вот у них, видимо, что-то назначено именно на ровное. Ну, тоже популярная тема назначать что-то на, всегда на ровное время. Почему никто не назначает встречу на
4: 9:13?
3: Да, 8:26, ну, например. Mm-hmm. Вот назначайте на такое время, чтобы как-то, ну, разойтись с теми людьми, которые спешат к 9:15, например.
4: Ну, хорошая идея.
3: Ну, да, да. Давайте такие нетривиальные, необычные какие-то назначать даты и время тоже. Встреча в субботу в 7:25.
4: Никогда. Никогда.
3: Ну и все. Это когда ты не хочешь.
4: А в воскресенье вообще нельзя ни с кем разговаривать. Это твой день, оставь его себе. Мир подождет.
3: Когда ты сильно не хочешь встречаться с человеком. Знаешь, такое. Я такой, ну когда бы нам все? Ну у меня свободное окошко есть.
4: Без проблем.
3: В 7:24 в субботу. Такое, понятно.
4: Хуже может только, если он такой, отлично, у меня тоже. Супер.
3: Черт. Так что всем доброе утро, всем классного дня, всем удачи на дорогах.
4: Если во сколько бы ты не проснулся с 7 до 10 часов утра, мы тебя здесь ждем.
3: Мы тебя здесь ждем, а после еще
4: скучаем.
3: И наши коллеги, которые готовы с тобой тоже общаться и сопровождать тебя в течение всего дня твоего до самого вечера, где в 19 часов топ-20, это 20 лучших треков топ-радио на данный момент. Дальше мощнейшие треки дэнс-флора, это большие хиты танцевальных площадок. Дальше шоу Интерплей Александра Попова и большая музыкальная программа на все выходные на волнах Топ-Радио. Пока что на этот час у нас запланировано 2 билета на Сплин, потому что на этих выходных концерт, а у нас есть 2 билета для одного из наших...
4: И не в 7 часов утра!
3: Радиослушателей. Поэтому кому-то мы их сегодня сейчас обязательно подарим. А пока продолжим с классной музыкой. Например, Гаязов Бразерс из топ-20 как раз-таки с треком про Санта-Лючию.

0: наверняка давно не флиртовал, по крайней мере, ты должен так говорить, а так как ты находишься в серьезных брачных
1: семейном положении, да.
0: Но. То есть понятно, что тебе запрещено флиртовать с девчонками и даже с мальчишками.
1: Так, а с кем можно?
0: Но тебе никогда в жизни не сможет запретить твоя жена флиртовать с самой жизнью. Понимаешь, о чем я?
1: Глубоко. Давай-ка, да. Расскажи, о чем речь.
0: Часто...
1: Потому что, может, сейчас выяснится, что и запретит. Ну-ка. Так. Сейчас интересненько. Что-то там, флиртовать?
0: Нет, есть те люди, которые, ну, это можно назвать флиртовать. Можно назвать это вот заигрывание с этой жизнью. Можно назвать вот этих людей некоторыми кайфариками. Не про то, о чем ты сейчас подумал. Это тебе тоже запрещено.
1: Я их видел на вокзале.
0: Да. Они нормально флиртуют с этой жизнью, а потом жизнь флиртует с ними.
1: У них жизнь вот так вот, вась-вась, туда-сюда. Мы флиртуем, она флиртует.
0: Потом все заканчивается.
1: Да.
0: Ищем деньги. Так, о чем я говорю? Я говорю про то, когда ты лишние 20 минут даришь себе в кафе.
1: Или
0: ты обычно, кое-что там в столовку, да? Mm-hmm. Но все мы экономим некоторые средства. Все,
1: знаешь, когда
0: выделено 4,50 на обед, не больше. И тут ты такой... Нет, сегодня хочу.
1: Сегодня
0: 4,52. В ресторан. Ага. Сегодня пойду в ресторан. Да. И ты позволяешь себе насладиться этим же. Или, например, когда ты видишь девчонку выбегающую, вот так вот, в прекрасном, красивом таком макияже, а это просто вторник, да? Никаких у нее вроде как
1: дел нет. То есть она флиртанула со вторником, да, сейчас?
0: Именно. Понятно. Флиртанула по полной со вторником. Или
1: со вторника по.
0: Да, или что может быть? Может быть так, что ты...
1: Я тебе хочешь, ну, если ты хочешь историю, как я флиртанул, если ты так это называешь, да? Я один раз ходил один в кино на...

0: Очень классный летний трек. А вот еще одни отголоски лета. Это Эдвард Майя и Not Too Late. Этот трек когда-то, каким-то летом, был очень хорош. Но мы его вспоминаем. Мы вспоминаем такую музыку очень часто. Также MK и Poppy Backbomb с треком Zone. Это все, что мы услышим на Топ Радио очень скоро. Через пару минут продолжаем именно с этими треками.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибас вейцайям.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saules puķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maksimā – lai nekā netrūktu!
5: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: Ну что, мы вводим в наш словарный вокабуляр, пополняем новым словом «флиртануть с жизнью».
1: Да, именно выражением, так. Да? Доброе утро, пишет наша радиослушатель Андрес. Он говорит, единственный раз в жизни флиртанул тем, что в понедельник утром не ответил начальнику на звонок. Но, если вы думаете, что Андрес у нас такой вот, он вообще дерзкий, он говорит, и еще сразу на повторный звонок. Тоже не ответил. Решил уделить утро себе. Андрес, ну браво! Вообще
0: тут фраза «единственный раз в жизни» должна сопровождаться фразой, что «и после этого у меня другая работа». Или ну как так? Просто, в смысле «единственный раз в жизни»?
1: Ну, может, вчера он позволил себе.
0: Ну, может быть.
1: Все,
0: хватит. Вчера? Это было вчера?
1: Андрес,
0: а сегодня новая работа?
1: Итак, наш радиослушатель пишет. Доброе утро. У меня экономия всегда, когда еду куда-то с сестрой. Я не плачу ни за что. То есть это как бы получается, что наша слушательница флиртует с этой жизнью,
0: бензин,
1: а сестра
0: говорит,
1: нет.
0: Да, не надо. На город, город, куда едем, она выбирает. И, конечно же, ресторан все тоже она. Мне просто надо сесть в машину и все.
1: Ну, это круто. Это круто. Высылайте контакты сестры, мы выезжаем.
0: Я думаю, что, таким образом она, то есть, когда сестра везет куда-то в ресторан, она таким образом флиртует с этой жизнью. Возможно. Но видишь, в таком случае твой флирт зависит от твоей сестры. Ты как будто бы сама должна, правильно?
1: Ну, ты правильно сказал о том, что флиртует сестра. Потому что она такая, я женщина.
0: Могу себе позволить.
1: Да, выбирает город, куда она хочет. Компанию, с которой она хочет. В рестораны мы едем, которые я хочу. Это стопроцентный флирт с жизнью. 100%.
0: 2-5-0-3-7, WhatsApp, если у тебя есть так похожая история. Мы пока продолжаем.
1: Подожди, может быть, ты хочешь флиртануть на жизнью на концерте группы «Сплин». Да. Если ты готов к этому, то, пожалуйста, бери в ручки свой телефон.
0: Мы скоро два билета разыграем, совершенно верно, да. Скоро на концерт группы «Сплин» в эту субботу, правильно? На Вандерсале будет.

0: услышите вот это «Саша, давай!» то вы это услышите, возможно, 5 сентября. Это будут мои крики на концерте группы «Сплин», потому что Александр Васильев «Молодец, Саша, давай!» Ладно.
1: 5 сентября.
0: Да, это уже суббота, мои хорошие, сегодня 4-е.
1: Да, это
0: и
1: завтра.
0: И сегодня пятница.
1: Группа «Сплин» на концертной площадке «Вандерсала». И все самые большие хиты, конечно,
0: будем
1: же,
0: отжигать,
1: мы всю неделю их вспоминали. Всю неделю мы играли в конкурс «Угадай мелодию», все мы его знаем. Ну и сегодня завершающий финал, нам нужны два претендента. И это один из счастливчиков, у тебя 50% победы уже. Кто дозвонился нам?
0: Hello!
2: Доброе утро, меня зовут Кирилл.
1: Кирилл, ты знаком с творчеством «Сплин», ты готов завтра пойти...
0: Ты будешь кричать, Саша, давай!
2: Да, с удовольствием.
1: Тогда желаем тебе удачи и будем общаться с твоим аппаратом.

0: абонентом.
1: Так, посмотрим. Так,
0: кто дозвонился нам? Привет.
2: Доброе утро, Сергей.
0: Какая Сергей, вторая попытка, я правильно понимаю?
2: Да, все верно, вы сказали, надо еще раз будет позвонить.
0: Все.
1: Сергей, тебе в ЗАГСе тоже так говорили? Сергей.
0: Да, ну перестань, ладно, ну все. Что ж ты, зачем ты такой все, человек?
1: Все. Сергей, ты сам готов, как у тебя настрой? Пятничный?
2: Пятничный, но еще нужно дела поделать.
0: Все, понятненько.
1: Отстой.
0: Почему? Может быть, там такие, знаешь, ну типа...
1: Сережа, дела, эти дела сами подождут вообще.
0: Относятся как раз-таки к, как ты говорила, с жизнью.
1: Для того, чтобы флиртануть жизнью, ну тогда можно.
0: Так, возвращаемся. Кирилл, да?
1: Да, сколько секунд?
0: Тебе надо, чтобы угадать песню, которую мы загадали как финал нашего конкурса. Вот, ну, если ты слышал предыдущий конкурс, да, тебе надо за какое-то количество секунд угадать песню. Ну, точнее, не угадать, но ты услышишь первые звуки, и ты должен ее узнать.
2: Ну, давайте начнем с 5 секунд.
0: 5 секунд.
1: 5 seconds, please.
0: 5 seconds, okay. Для песни группы Сплин. Так, ну что, Сергей, надо торговаться.
1: Твоя ставочка.
0: Ну,
2: давайте ва-банк, 2.
0: Хорошо, Кирилл. Тут есть серьезная заявка.
1: Тебе приходится либо дать 2 секунды Сереже и ждать, надеяться на то, что он не отгадает, либо брать 1 секунду и...
0: Да.
2: Я пожелаю Сергею удачи.
0: Пожелаем Сергею удачи. И для человека, который знаком с творчеством Сплин, надеюсь, что это будет посильной задачей.
1: Ой, Сереж, мы держим за тебя кулачки. Да, подожди, если что, вообще образ этой песни, да, он подчеркивает несгибаемый внутренний дух перед лицом неизбежной трагедии, смерти.
0: А ну, что ты только сейчас об этом говоришь? А может быть, когда бы об этом узнал бы Кирилл, сказал бы, так, а я знаю такую песню, я бы за секунду бы сразу определил. Ладно.
1: Понятно, у него все поехали. Песни такие.
0: Сергей, ну да. Сергей, 2 секунды для тебя, но в эфире ТОП-радио. Внимательно. Ну, все.
2: Ну, да, это было сложно. Надо подумать. Может быть, «Давай, Лава, давай».
1: Какой?
2: Как она там называлась? «Давай, Лава, давай».
1: Нет. Нет, Сережа, ну нет!
0: А я такая песня есть, да? Я просто...
1: Ну, здесь другая песня совсем.
0: И тоже, кстати, достаточно популярная.
2: Сергей. Ну, ничего страшного.
0: Нет, конечно, ничего страшного. Сереж, завтра давай... концерт, билеты еще продаются. Все в порядке. Ну, это
1: давай
0: тут элемент удачи.
1: Давай припев вставь, пожалуйста.
0: Правильный Сереж, ответ подожди. Была песня. Сейчас мы проверим, может, ты вообще ее не знаешь даже.
3: Дочь самурая, возьми себя.
0: Знал такую песню? Сергей.
1: Сереж.
2: Я не слышу, я просто за рулем плохо
0: Все.
2: Слышно.
0: Давай, не будем тебя отвлекать. Да. Удачи в следующий раз. Звони наш конкурс, а Кирилла мы поздравляем. Привет еще раз.
1: Кирилл, ты такую песню
2: привет.
1: Знал?
0: А ты знал песню?
2: Да, я знал эту песню. И когда вы сказали это описание, я, в принципе, подумал о ней.
0: Ну вот видишь.
1: Значит, я подсказала.
0: А угадал бы за секунду?
2: Что?
0: Ну, наверное,
2: возможно. Я бы ее предположил.
0: Все. Так что, Кирилл, значит, абсолютно заслуженная победа твоя именно. И мы тебя поздравляем. Два
1: мы
0: билета на Сплин.
1: Мы тобой гордимся. Скажи, есть ли уже мысли по поводу того, кого ты возьмешь в компашку, чтобы кричать вот это «Саша, давай!»
2: Ну, конечно, есть.
1: Кого? Сашу?
2: Жену.
1: Жену.
0: Женой,
1: вот,
0: правильно.
1: Главный
0: вот.
1: Твой человечек, кто во все, и, скажем так, и тяжесть этой жизни, и прекрасные моменты.
0: И флиртануть.
1: Да, флиртаните вместе друг с другом, с этой жизнью и с группой Сплин, потому что, я уверена, концерт будет потрясающим. Кирилл, встретимся уже на Underside.

0: Heaven on Your Mind. Это то, что нас ждет впереди в музыкальном плане на волнах Топ-радио. А также крутая новинка от ZERP. И называется она Fast Friends. Через 3 минуты мы продолжим именно с этим треком. Всем классного дня и доброе утро.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
8: Я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы Сплин уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

Так, смотрю всякие киноновости, наткнулся на еще на один анонс. Так, сейчас попробую описать. Короче, фильм...

0: научно-фантастический триллер. И фильм будет об официантке из ресторана.
1: Да.
0: Во время ночной смены которой появляется незнакомец с пистолетом. Далее в сюжете фигурирует массовое наводнение, крокодилы-убийцы, ядерный взрыв, волшебный бункер под заведением и инопланетяне.
1: Вот это да.
0: Как? Какого жанра это будет?
1: Это все происходит. Что это?
0: Это все может происходить с официанткой. Ну, это, конечно, романтизирует эту профессию, с одной стороны, с другой стороны, что-то, конечно, как это все запихнуть, не знаю. Кто сыграет, а я не знаю вот эту даму, но, подожди, как ее зовут? Я не знаю эту даму абсолютно. А ты «Обсессию» смотрела?
1: «Обсессион»? Да. Я не помню, а про что она?
0: Ну, я не знаю, я не смотрел.
1: Нет. Короче, я так понимаю, что сейчас вообще с определенными сюжетами есть некоторые проблемы. С одной стороны, наверное, там чаты пишут направо-налево классные сценарии,
0: да,
1: которые уже, знаешь, типа, итак, сделайте анализ, какие из фильмов были самыми популярными, и напишите что-то похожее.
0: Ну, да, если вот так попросите, напиши, пожалуйста, сценарий про крокодилов-убийц инопланетян, да, то ChatGPT примерно тебе твой сон при температуре 40 градусов напишет. Плюс-минус. И если на все это начинать снимать фильмы...
1: Да, то тут как бы...
0: Со звездами сериалов «Obsession».
1: Ничего хорошего из этого не выйдет, да?
0: Короче, зовут ее Инди Наваретти, она будет играть эту официантку, и вот... И все что с ней происходящее. Я посмотрел фоточки, она классная. Ну вот.
1: Ну все, если молодая прекрасная девчонка классная, что тут уже? Что нам еще нужно, правильно? Для того, чтобы получить удовольствие от просмотра фильма.
0: Наверное.
1: Сюжет? Нет.
0: А вот насколько сюжет вторичен стал уже в последнее время?
1: Ой, ну, я не знаю, для меня очень важно. Я сейчас в последнее время разочаровываюсь, куча сериалов, которые вроде как очень так прям в топе. В итоге...
0: Но ты же понимаешь, что сейчас никого не удивишь под спецэффектами. Ну, ты нарисуешь крутых этих инопланетян или кого там, крокодилов-убийц, не знаю, кого хочешь. Uh-huh. Вот «Человек-паук», например, я смотрел. Да без сюжета, то, ну, это просто паук, который бегает и прыгает на этих своих паутинах, летает и таскает Зендею по всему городу. Все. А Том Холланд в этот момент говорит: блин, обычный вторник.
1: Отлично.

0: погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в эту пятницу, 4 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные, в Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха +16, +18 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

0: stonerock.lv.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуации на дорогах и пробки в столице Карля Ульманегата в сторону Венемасгата 10-минутная пробка. Также на Карля Ульмане в сторону Юрмалы тоже примерно 5-минутное затруднение перед перекрестком с улицы Лепес. Также на Лепес 15-минутная пробка в сторону Карля Ульманегата, имеется в виду переезд, наверное, или еще что-то. Там Лелорбас и Канцем в сторону Вантового моста 20-минутное затруднение на этом участке дороги. Также 5-минутная пробка на Вантовом в сторону центра. Даугавгривас перед Булю полчасовая пробка, тут все без изменений. Также Булю в сторону перекрестком с Даугавгривас тоже около получаса, там 25 минут как минимум. Также движение затруднено на Бривибас в сторону воздушного моста. Это перекресток с Густава Земгалагатва. 10-минутная пробка, а также на Бривибас 10-минутная пробка перед Шмерля. На Густава Земгалагатва в сторону Бривибас 15-минутное затруднение. Также движение затруднено на Деглова в сторону Дегловского моста около 5 минут. Небольшая пробка на Педро в сторону Кольца около 5 минут. Лобана в сторону Сахарова 5-минутная пробка. Также движение затруднено на Крустпилс. Потеряешь приблизительно 10 минут. Гранита в сторону Круспилс около 5 минут. Также движение затруднено и на участке Лачпиша в сторону Сатеклс на съезде с Островного моста. Там 10-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: У нас тут подвис WhatsApp, и мы как без рук. Ну ага, все, нормально сейчас. Починили, все починили, все видим.
4: Увидели. Наше общение возвращается в привычное русло.
3: И возобновляется. Увидели, что Лепольское шоссе. Нам прислали видео, какая там ливень, и ничего не видно. И будем предупреждать всех наших радиослушателей. Лепольская трасса, она хоть и хороший асфальт, и все к нам классненько, но, видимо, сейчас все сильно ограничено из-за погодных условий. Я думаю, что это не единственный участок дороги, где такая ситуация может наблюдаться, поэтому будьте повнимательны. Сегодня призываем вас к этому. Хотя хочу отметить, что пробок сегодня гораздо меньше в столице. Видимо, все-таки пятница и удаленка. Еще существует такое понятие в нашем мире. Да, да.
4: Или
3: да.
4: Что? Или заболел.
3: Или в пятницу уже дети...
4: В пятницу ребенок заболел.
3: Да не идите вы в школу.
4: Ну нельзя так. Ладно.
3: Ладно, всем деткам удачного нового учебного года. Всем вы, родителям, хорошо отдохнуть на этих выходных от этого.
4: Нервная
3: от этого шока.
4: Система должна быть.
3: Восстановись, да.
4: Норму. Все вместе ждем следующих каникул в октябре.
3: Это да. Ну и, конечно же, мы можем продолжать говорить про то, как мы можем наслаждаться своей жизнью, как ты говоришь, флиртануть.
4: Да. Нужно, ты знаешь, мы наслаждаемся, но часто слишком тут забегали, сделал слишком много. И вот какой-то момент, когда ты такой думаешь, так, подождите, я хочу получить от этой жизни удовольствие. Это твой личный флирт. И есть люди, они прям искусно это делают. Ты прям смотришь, ты думаешь, ну как круто. Вот я вся тут, вся в мыле, все. А человечек вот идет спокойненько и говорит, расслабься, не те проблемы ты в голову берешь, не надо, перестань.
3: Расслабился и флиртанул. Звучит странно.
4: Но такое тоже бывает, да.
3: Не-не-не, речь идет об удовольствии от этой жизни. Какие моменты? Это может быть 5-минутное удовольствие, ну, или наслаждение какое-то. Это может быть как что-то более продолжительное. В моем случае, там, допустим, летом, в хорошую погоду, поехать на мотоцикле куда-либо, когда вот именно жара, да. Ребят, я вам скажу, что да.
4: Это твой личный флирт, да?
3: Это мой личный, да, guilty pleasure, как так называемый. И уделить себе, там, знаешь, какого-то там час-два. И чтобы ты понимала, да, у меня есть кружочки в телеграм-канале, как я мотанул в Баускую обратно. Mm-hmm. Просто круто. Один в одном, ну, как бы, хорошая погода, и все, и поехал. И
4: я знаю, что сейчас, я не знаю, я вот друга своего тут напрягаю, прости, пожалуйста, Денчик, да. Я у него тут выпрашиваю суп, но я смотрю на погоду и думаю, по-моему, я не в то время решила это сделать.
3: Ты просто хочешь, чтобы он сварил себе супа? Ну,
4: это хотелось бы, да.
3: Ты имеешь в виду суп-борд, конечно.
4: Ну да, и я хотела, знаешь, на нем вот так вот, это был мой запланированный такой определенный
3: флирт жизни. Ты была бы девушка с веслом.
4: Но не знаю, насколько сейчас
3: женщина
4: получится.
3: С веслом такая ждет, флиртует с этой речкой
4: сама
3: и
4: собой.
3: С этой природой. Ладно, ребята, у нас есть музыка, и она классная, и она будет продолжать наше утро.
4: Это тоже музыкальный флирт.
3: Возможно, флиртуем в Топ-Радио. Доброе утро всем.

0: все наоборот. Я купил посуду, поменял шторы и поменял пододеяльник и...
1: Вот я не удивлюсь, я всегда жду того, что он просто такой: а мы сегодня заказали еду, вот она, приехала. Вот это супер. А это даже... мой любимый флирт.
0: Ну так еду заказать уже не как бы...
1: Что?
0: А это тоже определенно у вас какой-то человек этим занимается стабильно? Или кто в семье самый ленивый?
1: Кто платит?
0: А, кто платит? Да. Самый ленивый. Определяется. Хорошо, флиртануть с жизнью, почему бы и нет? Да, я помню, что когда-то позапрошлые выходные была буря, да?
1: Угу.
0: Мы заказали еду, ждали ее там.
1: Ой, ну ты даешь. Подожди, а кто-нибудь в этот момент достал такой: а теперь время зажигать свечи. Нет? Это да. Же тоже романтик неожиданный.
0: И, ну, я не знаю. Ладно, что ж, говорим сегодня о тех маленьких микромоментах, может быть, не микромоментах, может быть, там, типа, час твоего дня отведен на какое-то наслаждение жизнью. Может быть, ты целый день тебе удается где-то как-то только
1: отправил
0: для себя. Эгоистично,
1: эту
0: да, максимально.
1: Семью налево.
0: Максимально наплевательски ко всему окружению твоему и ко всему миру. Ты только для себя вот можешь себе позволить какие-то моменты. Можешь о них рассказать на WhatsApp 25037. Мы обсудим обязательно, а пока послушаем классную музыку, такую позитивную. Это Бао.

0: Каспшик. Каспшик.
1: Ну, так, хорошо.
0: Угадай его национальность.
1: Это пшик-пшик, значит, Польша?
0: Yes. Okay. Ему 41, да. И он, его называют король холода. Да, тот самый из «Игры престолов», который... Ну, там был «Король ночи», ладно, хорошо. Короче, его внесли в книгу рекордов Гиннесса, потому что человечек в свой 41 год залез в холодную, воду. Воду.
1: Воду.
0: Да-да-да, воды. И провел там полтора часа. Полтора часа в ледяной воде, с дыхательным, с аквалангом, да, ну, просто сидя в ледяной

0: воде. Я не знаю, зачем. Возможно, человек, возможно, в Польше с отоплением проблемы. Готовится человек таким образом? Не знаю.
1: Нет, вообще, я тебе скажу так, что если говорить про вот моржевание, ну, наверное, он же это сделал тоже не без тренировки, не так, чтобы он тут провалился и добрый вечер, да? Нет, это тренировка. Очень, кстати, говорят, что это укрепляет иммунитет. И я знаю, что среди моих знакомых это в последнее время стало тоже очень популярно. Это связано с определенной там книгой тоже, которая... сейчас достаточно популярно про то, как нужно моржевать. И вот контрастный душ пробуют. И кто-то, те, кто не контрастный, пробуют просто холодный душ в завершении твоего душа. Mm-hmm. И с секундомером прям. Я пыталась, но я тебе так скажу. С утра, когда ты еще не так любишь жизнь и вообще не готов с ней флиртовать, отобрать у себя последние радости, то есть заменить тот прекрасный теплый душ, который у тебя есть, на холодный самостоятельно, ты не находишься ни в каком...
0: Ну, я тебе скажу, что он это не первый рекорд, который он поставил и попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что ранее он еще в течение 5 часов был в состоянии полного контакта со льдом.
1: Угу. Ну, как бы свои. Он облизывал?
0: Нет, не таким образом.
1: Назовем это
0: не
1: Байкал.
0: Такой не такой контакт. Ну, к примеру,
1: ну,
0: да?
1: Если это случайно снимали на взяла. Видео, то...
0: Да, да, но он был одет только в плавке. Спасибо, что хоть что-то было, как говорится, знаешь, сказала его жена. Но, короче, а также он пролежал полностью закопанный в снег больше 120 минут. Такие еще рекорды у него есть. Ну вот, и сейчас новый мировой рекорд.
1: Ну, слушай, я могу точно сказать, что он сможет растопить сердце любой холодной женщины.
0: А кто его-то растопит после такого? Это король моржей, я бы сказал. Это даже
1: так,
0: не просто король признавайтесь, холода.
1: Признавайтесь, кто пробует и тренируется с этим контрастным душем? Кстати, про контрастный душ говорят о том, что это помогает в случае, вот если у тебя панические атаки.
0: Да?
1: Да, прям
0: потому что
1: это один
0: когда,
1: из лучших рецептов.
0: Когда ты залезаешь в контрастный душ, то ты понимаешь, что у тебя проблемы посерьезнее просто, да? И
1: да,
0: все.
1: Просто делай таким это каждый образом? День, и панические атаки покинут тебя.
0: Ты просто не перестанешь, у тебя не будет времени их думать. Ты будешь, ну, как выжить в этом холоде. Вот, скорее всего. Я не знаю, ну, кто вообще практикует моржевание? Кто купается
1: вот
0: в холодной воде?
1: Признавайтесь.
0: Да, рассказывайте, потому что если это действительно... Потому что самый большой кайф ты испытываешь в тот момент, когда ты вылезаешь из этой холодной воды. И, так что
1: а у меня
0: вот это, здесь
1: у меня знакомого пожаловались.
0: Жизни.
1: Он еще, оказывается, короче, я говорю, зачем ты так... Он, значит, он в прорубь зимой
0: да.
1: Надумал начинать вот эти все процессы, но он говорит, я если буду это делать, то буду делать голеньким. И на него пожаловались. Я говорю, ты единственный человек, которого засудили за моржевание. В неприличном виде.
0: Да, почему такая принципиальная позиция? Он типа заодно и порыбачил или что?
1: Там вряд ли.

0: одна из самых дискуссионных песен этого лета. Миа Бойко, «Экспонат». Ну, кто мы такие, что пройти мимо нее? Мадонны, Дэнстери. Мы также не прошли мимо нового альбома этой замечательной певицы. На 6-й строчке нашего хит-парада. Именно так оценили наши радиослушатели. Через 2 минуты проверяем эту песню.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
7: Toren Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Toren obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Утреннее шоу.
1: Ну что, про наслаждение этой жизнью?
2: И не самые, вроде как бы, ну, такие простые, элементарные, да? Потому что никогда не подумала бы, ну, кто-то от этого получает удовольствие. Это другой интерактив, но все равно обсудим. Итак, привет! Я, пишет наша радиослушательница Карина, говорит, контрастный душ, это просто кайф. А именно, классное ощущение наступает секунд через 5-7. Ну, после того, как ты, видимо, потерял сознание, потом очнулся, тебя достают оттуда. Ну, ладно, это я представляю. Так, тебе холодно, но твое тело согревается. Попробуйте. Но я к этому шла целый год. Вот мне хочется, Карин, знать немножко подробнее этот путь, где ты свернула.

0: эту скользкую дорожку.
1: Что тебя сподвигло? Отпустили дома горячую воду или что?
0: И рассказывают, что сейчас еще купаюсь в бассейне около дома. Видимо, там тоже холодно.
1: Карин, ты абсолютно верно подметила. Классное ощущение наступает, когда ты вылезаешь из этого холодного холода. То есть, когда тебе тепло, это классное ощущение. А влезать в холодный душ, это не классное ощущение. Это вообще не классное ощущение.
0: Я пробовала. И самое, знаешь, в чем была большая проблема?
1: Намеренно сделать себе плохо, чтобы потом стало хорошо. Ну, конечно, это сработает, да.
0: Слушай, я хожу в походы, поэтому, поверь мне, этот принцип моей жизни, он, конечно, присутствует. Короче, самое сложное для меня было не орать. Потому что как, я же первая просыпаюсь, все еще спят.
1: Но...
0: И я врубаю этот холодный душ и просто... И ты еще закрываешь зубы, думаешь, потому что хочется просто вот так...
1: А ты орешь до душа?
0: Нет, во время.
1: Просыпаешься и начинаешь орать? Зачем я проснулась так рано? Или...
0: Нет. Именно когда в душе. Вот это было самое сложное во время холодного душа, да. Так что так.
1: Ну, рот заклей скотчем.
0: Да я попыталась, а потом я думаю...
1: И вода не попадет.
0: Вот тебе такая водичка, кайф. Все хорошо.
1: Так я же тебе о чем и говорю. Тот же самый. Ну, то есть ты залезаешь в холодный душ, тебе холодно просто нереально. Ты хочешь быстрее отсюда вылезти и вылезаешь, и тебе становится хорошо. Так сразу же лезь в теплый душ, и тебе сразу будет хорошо.
0: А без ты понимаешь, что люди этим еще занимаются зимой? Зимой, когда и так холодно. Все холодно.
1: Зачем вы это делаете? Успокойтесь.
0: Ну, видишь, кому-то кто-то кайфует. Ну, ладно. Не, ну это полезно. Полезно для здоровья.
1: Да кто сказал? Как? Кто? Где? Исследование? Покажите, кто?
0: Да, есть исследование.
1: Давай исследование сюда.
0: Давай.
1: Давай.
0: Я найду сейчас.

0: представляет Евролом.
1: Радиоситуация на дорогах и пробки столицы на данный момент. Ватовый мост в сторону центра 5 минут. Также 5 минут затруднение на Карля Улмане Гатва в сторону Винебус Гатва. Небольшая пробка остается на Даугавгрин. Небольшая, 20 минут, но по сравнению с тем, что было. Да, и 15 минут пробка на Булю в сторону Даугавгривас. Как всегда, ну, сложновато на этом участке дороги почему-то. Также движение затруднено на Лубанус перед Сахаровой. 5-минутная пробка. Также около 5 минут на Брибус в сторону воздушного моста. Перед Густава Замгала Гатва и Густава Замгала Гатва в сторону Брибус, 15-минутная пробка сейчас. Рассказывая ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: как-то так, наверное, это название произносится. Talk to You называется этот трек, через пару минут на Топ-радио.
1: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla.

0: pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В эту пятницу, 4 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные, в Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Завершая свою работу.
2: Слушай, ну, я думаю, что хочется. Тут очень важно, наверное, как раз-таки сказать о том, что периодически нам действительно нужно флиртовать с этой жизнью. Потому что проблемы, но они всегда есть. Они всегда будут, к сожалению. И вообще никуда от этого не деться. Итак, сумасшедший поток информации постоянный, тоже от которого отбиться не так легко. Различные, в общем, в окружении люди неприятные, да, вот такие как коллеги. Ну вот и сидит тут Эндрю, сидит, но будет он сидеть и сегодня, и завтра. Это моя задача — справиться с этой жизнью, чтобы от нее кайфовать.
1: А поэтому... ты обещала исследование мне найти, чтобы Эндрю сегодня...
2: А я тебе книжку потом дам.
1: Не надо.
2: Я не помню. А, смотри, что...
1: Исследование, говорит, я тебе книжку.
2: Ну, это, она иногда с исследованиями как раз-таки. И книжка главного моржа. И у меня просто книжка тут такой морж.
1: Да-да-да, сидит сус.
2: Как морж, ничего особенного. И там просто сказка в итоге. Я найду, да, имя этого человека. Я говорю, у меня тут...
1: Ты нашла сказку про моржа?
2: Да, в итоге, короче, я засмотрелась на моржа и забыла про твои исследования. Дени, там прям, на самом деле, очень классный чувак. Я тебе потом расскажу. Все, изучу этот вопрос, когда тебе скажу, потому что...
1: Возвращайся с более, скажем так...
2: С именем и фамилией, я не помню.
1: С доказательной базой, нормальной такой, а не вот это вот все.
2: А там все есть. Вилами
1: по воде.
2: Не-не, все сделано.
1: По холодной, назовем это так. Ребятушки, это я обращаюсь уже не к тебе, Наташка, а ко всем нашим радиослушателям.
2: Да.
1: Потому что именно так хочется вам пожелать хороших выходных. Проведите их как бы качественно. Несмотря на то, что погода сейчас уже осенняя. Ну, как бы логично, то есть с календарем все солидарно.
2: Ну зачем?
1: Ну и что? Все равно. Посвятите время так вот себе, какому-то там домоседству, каким-то своим, как мы это называем, флирту с собственной жизнью, с самим собой.
2: Да.
1: Своим домом, уютом и прочими. Да, и может быть какие-то такие развлечения, как уютные, которые, знаешь, там сходить в кино.
2: Да, побыть самим собой где-то. А знаешь, что еще? Принять вот именно теплую ванну.
1: Ванну,
2: вот так,
1: да.
2: Свечки вот так вот расставить, сказать, и так в ванну никто не заходит на протяжении часа. Да, потом где-то там непонятные кучки в квартире.
1: Что-нибудь из этого списка, или сам придумай, или то, из чего сегодня утром мы обсуждали.
2: А если придумаешь, расскажи нам.
1: В понедельник расскажешь обязательно нам на вас.
2: Всем хороших выходных.
1: Розана, следующие 2 часа с тобой и все наши коллеги готовы, все оружие, тебя сопровождать по этому дню пятничному. Пока.

отношения, но знаете, мне уже, ну, немало лет. Я жена, мать, у меня дети уже есть, работа, куча ответственности. То есть вот по всем параметрам у меня прям такая взрослая жизнь. Но я все еще никак не могу по-взрослому воспринимать утреннюю вот такую погоду. Вот такую. То, что сейчас за окном. Просто просыпаюсь, и все нормально. Ну, вот это же всего лишь погода, да, ребят? Ну, такая тоже нужна. Все нормально. Не можем мы на это повлиять никак. А все равно просто хочется плакать. Хочется просто плакать. Давайте сегодня максимально классно проведем время с вами, с нами, Стоп Радио, с крутой музыкой. Погнали!

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV,

сегодня мысль пройтись по таким, возможно, если правильно сказать, нестандартным трекам для топ-радио. Если есть идеи, пишите. Но у меня тоже есть, и я ими поделюсь. WhatsApp наш все тот же 250037, туда ваше предложение. Ну и, конечно, всегда приветствуется дорожная информация. Если что-то где-то нестандартно, необычно, тоже пишите, присылайте, мы передадим слушателям. Ну, а что же я нашла? Ну, как нашла? Такая, вау, открытие сделала. Ну, не совсем так, но все-таки вы прекрасно знаете вот этот трек. Это вы знаете. Да, откуда вы его знаете? Да он у нас уже в топ-20. Тусуется 11 недель, ребята. Он вам очень нравится. Это я знаю, да и мне тоже нравится, если честно. И это кто? Это Hugel, Ultra Nate и вместе с ними Email Angel. И вообще я не про этот трек на самом деле сейчас. Давайте я его пока что выключу, мы его послушаем обязательно чуть попозже. Но есть у этого диджея Email Angel другой классный очень трек, который он выпустил в 26-м году. Это было в марте. И на собственном лейбле все дела. Не такое, пока что нет такой популярности у него, как у трека Moving to the Sun, который мы хорошо знаем и любим, но трек уже очень сильно вирусит

покупать слова. И снимайте это на камеру. Но это надо делать прикольно, чтобы залетело, да? В общем, Bad Times называется этот трек. Возможно, вы его слышали, возможно, вы его не слышали. Есть одна проблемка. Я нашла у самого прям имейла Angel, у него в Spotify 1, 2, 3, 4 версии этого трека. Выбрать какой-то один как будто бы немного сложно, но я решила, что я включу вам именно оригинал, самый-самый первый, вот как оно было. Дальше у него есть и dance remix, и extended, который там 5 минут длится. Есть 7-минутная длинная версия. А мы послушаем оригинал.

Ребята, даже Наташа раскусила. А этот трек — это искусственный интеллект. Ну, с большой помощью Имаэла Энджела. Слушайте, ну звучит мега круто и стильно, как я считаю.

все, какая-то проблема начинается уже. Везде подозреваешь этот искусственный интеллект, потому что... Нет, ну вот похоже же. Ну уже же похоже же. Это Chemo Sounds, Ray Slow, новинка. Но классно, классно, хорошая. Продолжим, а после этого трека устроим небольшое голосование по поводу одной песни, потому что я ломаюсь немножечко, ставить, не ставить. Решим вместе.

сейчас настроение. Да, погода, ну, будем честны, да, ну так себе. Я не буду лукавить, не буду говорить, как прекрасно, как свежо, как хорошо. Хотя, ну, как бы это тоже, да, но все равно не сильно как-то клеится с сегодняшним, вот, например, моим настроением, да. Возможно, вам хочется что-то вот из рока. Какого-нибудь легкого металла. И это я так просто, ну, да, мыслю вслух.

данный момент настроение. И тут я уж тогда что-нибудь подшаманю, и плейлист у нас превратится во что-то поддерживающее нас в этот немножко пасмурный денечек.

0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Доболе» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.

0: Так, по вашим сообщениям, у меня вышли в лидеры две группы. А, почему-то, вот Scorpions один только человек написал. А, ладно, скажу, у меня два лидера, это Linkin Park и Nirvana. Поэтому я подожду еще парочку сообщений. И там уже тогда решим, что мы с вами послушаем практически уже скоро, в завершении этого часа. Ну а пока расскажу о погоде на сегодня.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами сильные. В Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха сегодня от плюс 16 до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. На данный момент столица плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Топ-радио. Нирвана или Линкин Парк? Все-таки. Два потрясающих вокалиста, талантливые две группы. Курт Кобейн против Честера Беннингтона. И кого же мы выбрали? Вы выбрали, на самом деле, не сильно отстала Нирвана, но все-таки в лидеры выбился Линкин Парк и Честер Беннингтона вместе с ней. На самом деле, очень сложно было выбрать песню, потому что мы с вами уже, мне кажется, все известные мы с вами слушали. In the End мы с вами слушали несколько раз. Numb, естественно, конечно же. Даже Faint мы уже слушали. What I've Done несколько раз тоже было. Crawling было. Даже мы с вами слушали The Emptiness Machine. Это уже из новых альбомов, уже без Честера Беннингтона, там, где уже Эмили Армстронг, да, по-моему, у нее фамилия. Я так сейчас не обманываю вас. Ну, Эмили точно, и там она, конечно, мощно дает жару, ее вокал, не знаю, у меня прям пробивает до мурашек. В общем, я считаю, что это такая хорошая, достойная замена. Ну, как не замена? Не замена, а что-то новое. Это достойное что-то новое в Линкин Парк. Ну что, поэтому я выбрала трек, который, мне кажется, мы с вами еще не слушали. Если вы его не знаете, значит, это хороший такой момент расширить свои познания про группу Линкин Парк. Разве это плохо? Все, что касается Линкин Парк, не может быть плохо. Поэтому погнали, трек Somewhere

0: покажу.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta.

что сегодня день «Возьмите свои манеры на работу». Нет, должно быть «Возьмите свои манеры на работу». Наконец-то уже! Хотя сегодня пятница, что уж там. Уже в понедельник берите, ладно. Впереди много классной музыки. И вот, например, новиночка.

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже Юск вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины Юск или на Юск.ЛВ.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
5: Топ Мьюзик.
6: Прямо сейчас.
5: Песня из
6: топ-20. Это топ-20. Топ-20.
7: 17-я позиция.

0: 16 до плюс 18 градусов, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. На данный момент столица плюс 17.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

не одни, вы не одни с такими мыслями и чувствами. Не забывайте об этом. Ну и под конец этого часа, да и в принципе моего прибытия здесь, я нашла для вас классный трек. Мне кажется,

как, в принципе, наша погода на данный момент. Да, мне кажется, супер-комбо. Скажите, как вы думаете? Пусть ваша пятница тоже будет супер, а выходные еще лучше. Здесь у нас Depeche Mode, Armin Van Buuren, Silver Panda. Смотрите, какой хороший

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
5: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: Это Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat It. Они познакомились на вечеринке в Амстердаме в 2014 году и быстро сдружились. В том же году они заперлись в студии в Нэшвилле и записали демо-версию вот этого трека. А потом эта песня затерялась, в итоге получилось 12 лет ожидания. Вот спустя более чем 10 лет артисты решили довести дело до конца и сделали это. Хороший пример того, что и спустя 10 и более лет можно встретиться вновь с человеком, с которым потерял связь, и что-то сделать.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: И что-то сделать совместное и в том числе возобновить отношения.

Это Pitbull и Kesha, Timber. Кто не знал в Латвии про Pitbull, теперь точно знает. Осталось сюда запланировать концерт Кеши, и ей тоже не приехать. Тогда и они все о Латвии узнают. Отличная реклама. Рубрика «Не звучит новая песня». «Свежак» этого лета, которое уже прошло. Но песни продолжают к нам в рубрику «Не звучит поступать», которые не зазвучали этим летом в итоге на нашем радио. И у нас на очереди Хюгель, Дэвид Гетта. Это их, кстати, вторая будет работа, которую мы услышим. Также здесь Френч Монтана и Эйден Мартин. «Шайн», «Сияй». По жанру это хаус-фанк трек с очень летним клубным настроением. Он не длинный. Здесь сразу четыре имени, но роли довольно понятные. И, например, вот Югел и Дэвид Гетта, понятно, диджеи, которые отвечают за продакшн. Что касается Френч Монтана и Эйден Мартина, то это вокал. «Сияй» песня, легкая, позитивная песня о человеке, которая приносит свет и энергию в жизнь другого человека. Здесь нет какой-то сложной драматической истории, скорее вот эта летняя любовь, притяжение, позитив и желание наслаждаться моментом. Для Югел и Гетты это уже второе слияние душой, они вместе выпустили «Think of Me». А «Think of Me» звучал, кстати, на нашем радио и даже в топ-20 попал, но до

0: прошлой неделе, в прошлую пятницу. Два хита от Филатов и Карос. Там, где рассвет, что мы слушаем, номер 4. Единственная тогда к нам пробилась новинка. И сразу вот достаточно высоко. И даже ниже оказывается те же Филатов и Карос, но с треком, который уже 10 недель в нашем топе и достигал первой позиции среди счастливых людей. Мы его сегодня услышим, не в этом часе, но услышим. Посмотрим, где окажутся эти два трека от этих музыкантов сегодня. Навряд ли кто-то покинет чарт, поэтому будет любопытно посмотреть. Может быть, окажутся на первых двух местах, а почему бы и нет. Но это узнаем с 7 до 8 сегодня в пятницу.
1: Место номер 4. 4.
0: Голосование еще идет, как в Телеграм Топ Радио Трек Хорошие Новости, так и на нашем сайте Топ 20. Голосуйте. Есть немного времени. Вспоминаем, что было 2 года назад на этом 4-м месте. Тогда со 2-й позиции опустились Роя Круз

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: сегодня у нас достаточно пасмурный, дождливый день, причем на большей части территории Латвии. Возможно, где-то и не будет дождя, но таких районов в Латвии сегодня в пятницу 4 числа будет очень мало. Прямо сейчас о погоде на сегодня. Также в хит, за хитом сегодня я расскажу о погоде в предстоящие выходные. Кстати, первые осенние получаются в этом году. Let's train East 17. Спасибо большое вам, парни из 90-х. Возвращаемся в 26-й.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки и кое-где даже гроза. Больше всего осадков в пятницу в Курзаме и Видземе. До вечера там действует предупреждение желтого уровня о сильных ливнях и грозах. Небо преимущественно облачное по Латвии. Южный и западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня от 16 до 18 тепла. В Риге дождливо, возможны даже сильные осадки и гроза. Юго-западный ветер в порывах достигает 15 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 18 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вторник стартует новый сезон Лиги чемпионов футбола. Мы скоро будем об этом с вами говорить. Поговорим о том, кому прогнозируют провал, а кому прогнозируют то, что это будет очень серьезная сила в этом году. Футбольная. ПСЖ, Барса, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, возможно, Юнайтед. Кто где окажется, по мнению специалистов футбольных в этом году. Ну, а пока немного о Формуле-1. Команды Формулы-1 единогласно проголосовали за уменьшение дистанции гонки на 5% в будущем году. Таким образом, стандартная дистанция будет сокращена с 305 километров до 290. Приблизительное значение. Единственным исключением станет гонка Гран-при Монако, которая требует от болидов меньших затрат в силу своих характеристик. Реформа связана с грядущими изменениями силовой установки и увеличением в ее работе вклада двигателя внутреннего сгорания ДВС, что приведет к большему расходу топлива. И, соответственно, надо менять немного правила. Ранее ФИА сообщили, что предстартовая процедура может остаться в Формуле-1 и после 26 года. Кто смотрит Формулу-1, понимает, о какой предстартовой процедуре я говорю. Скоро продолжим через буквально два трека о футболе. Ну а о Формуле-1 больше будем говорить уже менее чем через сутки. В автоклуб в субботу превью Гран-при Италии, Монса. Храм скорости.

последние новости на этой неделе на ТОП Радио. Во вторник стартует новый сезон Лиги Чемпионов, и мы, конечно же, будем об этом рассказывать вам. И прямо сейчас тоже поговорим о шансах. В турнире сыграют 36 команд, финал состоится 5 июня следующего года в Мадриде, и букмекеры уже определили главных претендентов на главный клубный трофей Европы, и главным фаворитом называют действующего победителя ПСЖ. Коэффициент на победу 6. Неплохо. Парижане сохранили сильный состав. И теперь попробую сделать то, что удавалось очень немногим — выиграть Лигу Чемпионов второй раз подряд. Интересно то, что я уже рассказывал на этой неделе, после двух туров ПСЖ в своем чемпионате занимает только 11 место. Две они игры свели к ничейному счету, и у них только 2 очка за 2 матча. Могло бы быть 6, как у Монако, против которых они сегодня как раз 4 числа играют, и которые, в свою очередь, лидируют. 2 игры на старте и 2 победы против 2 ничейных результатов у ПСЖ. Сразу 3 команды идут следом с одинаковым коэффициентом, немного меньше, чем у ПСЖ — 7. У ПСЖ, напомню, 6. Это Арсенал, Барселона и Бавария. Арсенал

прошлом сезоне дошел до полуфинала и теперь серьезно усилился. Хочет все-таки довести дело до победы. А Барселона хочет вернуть себе Кубок Чемпионов впервые с 2015 года. Бавария тоже рассчитывает на трофей после нескольких неудачных сезонов. Пятым главным фаворитом является Реал Мадрид. Тут коэффициент чуть ниже, чем 7-7,5. Мадридский клуб тоже серьезно обновил свой состав и рассчитывает снова стать королем Европы. Дальше в списке идет уже 10 коэффициент у Манчестер Сити, 13, я вижу, у Ливерпуль, 20, только 20 у Манчестер Юнайтед. А вот Интеру и Атлетико букмекеры верят заметно меньше, коэффициент на их победу 30 и 35 соответственно. Это очень мало. Но посмотрим. При этом в новом формате Лиги Чемпионов простых матчей практически не будет. Уже на общем этапе команды встретятся с такими соперниками, как ПСЖ, Барселона, Реал, Бавария, Арсенал, Манчестер Сити. Так что с 8 сентября, как я уже сказал, это вторник, начнется большая европейская футбольная гонка. А кто в этой гонке поднимет кубок над головой, букмекеры уже выбрали. Я об этом рассказал только что. Теперь осталось проверить, умеют ли они, букмекеры, угадывать так же хорошо, как считают. До встречи в новом часе!

0: эти выходные, первые осенние в этом году, каждый из вас, если, конечно, захочет, может стать King of Disco. Как это вчера сделали мы на мероприятии, всем, весь коллектив Топ Радио и не только, вся группа, ТВ3, телеканалы, Star FM. Начинают новый осенний сезон, новый год. Кто-то в школу пошел, кто-то в работу включился по полной программе. Вот и вам тоже желаю найти и силы, и новые идеи для того, чтобы стать интереснее и лучше. Сегодня 4 сентября отмечается Всемирный день сексуального здоровья. Этот праздник придуман для того, чтобы подчеркнуть физическое, эмоциональное и социальное благополучие, уважение к себе и своему партнеру, безопасность и возможность открыто говорить о важных вещах. То есть это про здоровье, не только физическое, но и психологическое. Этот праздник – это когда все хорошо не только с организмом, но и с головой, с отношениями, с доверием. И когда после фразы «нам надо поговорить» сердце не начинает биться в 3 раза быстрее.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

интересный хит-парад у нас сегодня состоится. Еще и по той простой причине, потому что первый осенний. Возможно, как-то это повлияет на расстановку сил. Это Love Sensation и Мадонна Кайли Миног. Тоже претендент топ-20. И это... Может быть, третья песня в нашем чарте от Мадонны. В одно время с другими двумя хитами, которые уже там есть. Вообще, Мадонна, это ее, возможно, будет год. Посмотрим. У нас рубрика «Не звучит». Здесь новая песня от Topic и Carte Blanche. Lucky Ones, счастливчики или везунчики, можно перевести. Совершенно свежий трек, который на топ-радио ни разу не звучал. Это произойдет прямо сейчас, 21 августа он появился этого года. Topic — это немецкий диджей и продюсер Tobias Topic. Здесь он немного меняет свое направление. Вместо привычного афро-хауса возвращается к своему более эмоциональному звуку и чем-то стал даже похож на Fastboy, который с новой песней тоже сейчас у нас в претендентах и, может быть, сегодня с 7 до 8 появятся уже как полноценные участники топ-20 топ-радио. Так что нравится, голосуйте, есть немного времени. Вместе с Topic Carte Blanche — это совсем новый дуэт. В него входит Джошуа Гримет, это участник Good Boys, и продюсер автора Tancred Roof. Вот этого я не знаю. Сам проект появился только в 25-м году. Так что только начинают. Lucky Ones — про ощущение, когда можно сбежать от всех обязанностей, уехать куда-нибудь с друзьями или любимым человеком и просто наслаждаться жизнью. Вот об этом будет сейчас песня. Никаких проблем, планов, давления, только солнце, море, музыка и ощущение, что тебе уже повезло.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймец из Каздарбиба. Свейцаем.
5: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Холодильник Горения 336 литров 349 евро. Микроволновая печь Столар 59,99. Ручной пылесос Шоуми всего 69,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
6: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: сказал, что город Рига маленький город. У нас очень сильный дождь идет в районе Плявники Пурцемс. Граница Саласпилс, Рига. Но, насколько я вижу, там вообще нет дождя. Либо очень-очень-очень маленький. Возможно, на юге тоже ничего. А вот курсом с Плявники заливает. А это у нас Moving to the Sun, Hugel. И теперь самое интересное. 9-я строчка, 11-я неделя в нашем чарте. История. 25-й год. На 9-м месте Филатов и Карс Парти. 11-я неделя в топе. 24-й год. На 9-м месте 5 утра. Я подарю тебе все.
1: 9-я позиция.
2: Я подарю тебе все.
0: 11-я неделя в топе. 3 года подряд на 9-м месте находится в одно и то же время трек, у которого 11 недель в топе. Разница только, что кто-то поднимается, кто-то опускается. Этот трек упал с 5 на 9, а вот Филатов Карас с 15 на 9 поднялись.
2: Ты на кухне от меня.
0: Нарочно не передумаешь.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's gonna ring. But when it ring, just pick it up.
1: Редкий случай, когда я могу сказать спасибо тебе, дождь. Спасибо, тучи, облака. Дорвался до классной музыки на тему дождя и туч. It's a rainy day, ICMC. Очень актуально сегодня в пятницу в Латвии. У меня дилемма, что же поставить следующим. Тучи или красивая песня? Думаю, что в следующем часе, если дожди не прекратятся, вторую песню поставлю. Сейчас послушаем красивую песню. Но только просто после прогноза погоды. Спасибо большое водителю, который подтвердил, что и на Югле уже дождь, а я смотрю, по-моему, по всей Риге идет достаточно большая волна дождя. А в это время до 44 градусов жары в начале сентября. Европу вновь атакует экстремальная жара в этом часе. И про автомобильный «Титаник» 4 завода одного немецкого автогиганта.

0: это закроют скоро об этом.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии временами будет идти дождь. Местами ожидаются сильные осадки и кое-где даже гроза. Больше всего осадков в пятницу Курзаме и Видземе. До вечера там действует предупреждение желтого уровня о сильных ливнях и грозах. Небо преимущественно облачное по Латвии. Южный и западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня от 16 до 18 тепла. В Риге дождливо, возможны даже сильные осадки и гроза. Юго-западный ветер в порывах достигает 15 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 18 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

что, после ISMC шумных немного приземлимся с нетипичным музыкантом на нашем радио. Артур Пирожков. Красивая песня. Хорошего дня, отличной пятницы и с наступающими осенними выходными.

0: познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро, лазерный дальномер 15 евро и набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl стоит того.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы.

такое хорошее. Продолжительное время идет дождь в столице, по крайней мере, в нашем районе. Много осадков, много. Вот Европу в начале сентября накрывает новая волна экстремальной жары, и местами температура будет похожа даже на середину лета, чем на начало осени. Самая сложная ситуация на юге и юго-западе Европы. В Испании и Португалии воздух может прогреться до 40-44 градусов. На юге Франции почти до 40. В Италии, на Балканах и в Греции температура местами поднимется до плюс 38-41 градуса. Причина так называемый тепловой купол. Это устойчивый антициклон, который словно крышка удерживает горячий воздух над землей. Дополнительное тепло приходит из Северной Африки. В некоторых районах температура окажется на 10-14 градусов выше климатической нормы для начала сентября. Причем опасными могут быть не только дни, но и ночи. В крупных городах температура ночью местами не опустится ниже 22-25 градусов. Однако долго это не продолжится. Уже в середине следующей недели антициклон начнет смещаться. Придут дожди и грозы. Вот такие вот у них проблемы. А нас это не касается. Нас касается количество осадков. Скоро автоновости, а пока горячая музыка на топ-радио, от которой не плавятся кондиционеры, не высыхает вода в стакане быстрее, чем вы успели сделать глоток.

Volkswagen сейчас дела настолько серьезные, что один из представителей этой компании сравнил концерн с «Титаником», который уже, кажется, встретился с своим айсбергом. И, похоже, капитан действительно решил срочно разгружать корабль. Дело в том, что Volkswagen планирует закрыть сразу 4 достаточно больших завода в Германии. Сделать это планируют до 34 года постепенно. Часть производства собираются перенести туда, где автомобили обходятся дешевле. Это в Чехию, Словакию и Польшу. А Volkswagen рассчитывает таким образом сократить расходы примерно на 50 миллиардов евро. По сокращению и продажу могут попасть сотни дочерних предприятий. Я, да, где-то слышал, что Seat уже продают испанский. Работники немецких заводов такой план, конечно, не встретили аплодисментами, когда руководитель Volkswagen выступал перед сотрудниками такой идеей, его освистали. И, похоже, у Volkswagen сейчас главный вопрос не куда едем, а как бы вообще не затонуть. Но немецким рабочим, к сожалению, похоже, уже надо начинать искать спасательные жилеты. На этом все. До встречи в новом музыкальном часе.

0: Сегодня 4 сентября свой праздник отмечают люди, которые умеют очень убедительно объяснять, что ноги нужны не только для того, чтобы ходить. Сегодня дело в том, что Международный день тхэквондо. Дата выбрана, кстати, не случайно. Именно 4 сентября 1994 года тхэквондо официально включили в олимпийскую программу. И вообще этот вид единоборства родом из Кореи. А само название можно примерно перевести как «путь ноги и кулака». Да, помню, когда я вышел на спарринг против тхэквондиста, и я каратистом был, его нога достаточно быстро нашла путь к моей голове. Так как руки у меня устали, я их опустил, сразу пропустил. В соревнованиях разрешены удары ногами и руками, но именно техника ударов ногами делает тхэквондо таким зрелищным. И он занимает этот вид спорта огромное количество времени и места. И люди не перестают до сих пор увлекаться, заниматься, спринговать, устраивать различные мероприятия, лагеря. Так что это достаточно популярное до сих пор, как и карате, собственно. И вот тхэквондист, человек, который учится контролировать свое тело. А вот нам, тем людям, которые не занимаются восточными единоборствами, иногда порой сложно научиться контролировать себя утром, особенно когда будильник звонит уже в шестой раз.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Так что, если страдает дисциплина, то, пожалуйста, тхэквондо или карате.

Awakening звучит новая песня от неизвестного нам с вами, скорее всего, семейного дуэта Нити Дила. Это семейный дуэт, как и 5 утра, которые боролись в нашем топе в прошлом году. Николай Чебанов и Диляра Хайрулина. Они не просто коллеги по сцене, они муж и жена, занимаются написанием музыки, текстов, продакшеном. Диляра — певица родом из Набережных Челнов, Татарстан. Николай Чебанов — музыкант, аранжировщик и продюсер из Ставропольского края. Вместе работают, как я уже сказал, как Нити Дила. Примерно с 2018 года на топ-радио они не появлялись ни разу. Сейчас это произойдет впервые с новой песней 2026 года. Причем это не совсем случайные тиктокеры, как Мари Крэмбери, которые вчера записали песню в спальне. У них уже достаточно большая дискография. Исполнители пока не суперзвезды, но уже с каталогом и заметной достаточной историей. То есть это не артисты-однодневки, поэтому предлагаю вам познакомиться с ними прямо сейчас в рубрике «Не звучит». Причем в последний вагон запрыгивают. Следующая рубрика уже на следующей неделе.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: по традиции мы слушаем лидера в последнем часе из «За хитом на неделе». И это Баста и моя Мишель. «Ес, я буду танцевать». Этому популярному дуэту понадобились две недели для того, чтобы возглавить наш чарт с шестого места на первое. «Если я буду танцевать», посмотрим, куда двинется этот музыкальный корабль сегодня. Или никуда, и останется при своей единичке. Интересная история у нас получилась два года назад. На первом месте у нас появилась новинка в 24-м году, и это был Чимин Ву.
1: Место номер один.
0: Еще интересная история была в том, что фанаты этого музыканта нашли в соцсетях, что эта песня попала к нам в топ-20 и начали спамить по всему интернету. Смотрите на топ-радио, причем они были из другой страны, соседней. Там есть прям клан, фан-группа Чимин. И они начали спамить, что на топ-радио голосование, вот это их песня любимая от этого исполнителя. Пришлось санкции вводить.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: It's a world where Mark Anthony Thusa.
1: I was playing with love, but she was playing with me. Next thing you know, yeah, we were playing.
2: Вы думали, у меня закончились песни на тему дождя? Нет. Еще одна. Перед прогнозом погоды. Как продлить ресурс механической коробки передач? Об этом в этом часе. А пока о погоде. Первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки и грозы. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха днем не превысит 15-19 градусов тепла. Порывы западного и северного ветра временами будут достигать 12-17 метров в секунду. В понедельник и вторник кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер ослабеет, а максимальная температура воздуха составит 17-22 градуса. Градуса тепла. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание. Временами будут идти дожди, заморозков не прогнозируется.
3: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
2: Сегодня днем на большей части территории Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные осадки и кое-где даже гроза. Больше всего осадков в пятницу Курзаме и Видзаме. До вечера там действует предупреждение желтого уровня о сильных ливнях и грозах. Небо преимущественно облачное по Латвии. Южный и западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня от 16 до 18 тепла. В Риге дождливо, возможны даже сильные осадки и гроза. Юго-западный ветер в порывах достигает 15 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 18 градусов тепла.
4: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Езда в натяг – одна из самых частых причин преждевременной кончины механической коробки передач. Ресурс механической коробки передач не определяется какой-то одной цифрой. На деле срок службы механики зависит от множества вещей. Стиль вождения, условия эксплуатации, конструкция самого агрегата, мощность мотора и масса автомобиля. Причем главными врагами трансмиссии являются неумелая работа со сцеплением и рычагом. Бесконечные пробки, бездорожье, горы – и буксировка прицепов. Чтобы коробка прослужила дольше, не стоит бросать педаль сцепления и включать передачу, не выжав ее до упора. Еще одна вредная привычка – это езда в натяг, когда мотор раскручивается с низких оборотов под нагрузкой. Это, пожалуй, одна из самых частых причин преждевременной кончины агрегата. В холодную погоду коробку обязательно прогревают. Да-да, это не автомат, но там тоже есть масло, если что. Зимой не паркуйтесь на передаче, это частая ошибка. Плюс регулярно контролируйте уровень и состояние масла. А если характер езды далек от спокойного, избегайте резких стартов, пробуксовок и частых переключений на высоких оборотах. Важен и регламент обслуживания. Многие производители предписывают менять масло в механике каждые 60-100 тысяч километров. И здесь критично выбрать правильную смазку. Нужны вязкости и допуск. Понять, что ремонт уже близко, можно по поведению коробки. Насторожить должны гул на нейтральной передаче, который исчезает при выжимании сцепления. Это часто износ подшипника первичного вала. Металлический хруст или скрежет перед переключениями говорит о проблемах с синхронизаторами. Тугой ход рычага тоже не сулит ничего хорошего. А если передача выключается самопроизвольно, рычаг сам уходит в нейтраль, тут медлить уже нельзя.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

последнее в «Хит за хитом» на этой неделе. Осторожнее с искусственным интеллектом. Ученые предположили, они пока что только предположили, что если слишком долго с ним, с этим искусственным интеллектом разговаривать, однажды можно обнаружить, что вы сами начали отвечать как GPT-чат. Спокойно, вежливо и без эмоций. Современные системы умеют поддерживать естественный разговор, подстраиваться под человека, который с ним ведет беседу, диалог, запоминать информацию и даже имитировать эмоции. И, по мнению ученых, такое общение может постепенно влиять на то, как мы говорим и воспринимаем самих себя. И даже можем перенести новую модель общения в свою семью. Но есть важный момент. Это пока только теория. Долгосрочных экспериментов на людях, которые бы доказали такой эффект, не проводили. По крайней мере, пока. На самом деле, я не вижу ничего здесь плохого в том, что если человек благодаря ИИ, GPT-чату, станет спокойнее, если был до этого бешеный, и вежливый, если до этого был невежливым. А вот если потеряет эмоции, ну, тут уже, конечно, нехорошо. Беда. Зато она, ух, какая живая эмоциональная дамочка. Чего не отнять, того не отнять. Лина Исаева на следующие 2 часа в нашем эфире. А мы встретимся с вами через 4 часа в ТОП-20.

9 сентября. Дневная смена начинается. С вами Лина Исаева. Но есть ложка дегтя в этой бочке меда. За окном сегодня плюс 17. Пасмурно, дождливо. И у меня назрел важный резонный вопрос. А это уже считается официальным разрешением наливать себе какао и доставать свой любимый свитер, который скучает по нам где-то там с апреля. Ну, вообще такая погода будто бы официально нам разрешает вечером без зазрения совести остаться дома и, наконец, включить тот сериал, который уже давно ждет в своей очереди. Так что никуда не надо спешить, никакой закат ловить сегодня тоже не надо, небо его сегодня вряд ли нам покажет. В общем, сентябрь включает режим уюта, ну а мы включаем трек «Струны души», Максим Круженков, «Дневная смена», поехали!

Хочется всего и сразу. Угу. К сожалению, так не всегда случается, но одно могу вам обещать точно. Следующая песня после рекламы будет именно про это. All at Once от Madison Beer в эфире Top Radio скоро.

исследовали, но потом внезапно становится интересно. В Цюрихе прошла очередная Шнобелевская премия, та самая, которую вручают за исследования, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься, ну или в обратном порядке. Среди победителей в этом году исследование молока живородящих тараканов. Ученые выяснили, что оно примерно втрое питательнее коровьего. Не знаю, насколько сильно вы хотели получить эту информацию в пятницу днем. Надеюсь, вы сейчас не обедаете. Но, если что, приятного аппетита. Еще один ученый подробно исследовал, как правильно высмаркиваться. Опять же, прошу прощения, если вы сейчас едите. Измерял он скорость воздуха через каждую ноздрю и даже давление в ушах. Ну и мой личный фаворит – индекс, простите, опять же, трусов. Индекс трусов. Ученые закопали около 1000 пар хлопковых трусиков в землю в более чем 25 странах. И через 2 месяца выкопали и по степени разложения оценили состояние почвы. Но у меня только один вопрос. Ну а почему именно нижнее белье? Это что, было принципиально важно для чистоты эксперимента или грязноты? Или все-таки кто-то заранее подумал, ну если мы закопаем просто кусочки хлопка, то об этом никто не напишет и не скажет в эфире топ-радио. А вот 1000 закопанных трусов, это совсем другое дело. Ну, если так сработало, и мы сейчас об этом поговорили, значит, был в этом смысл. Продолжаем с музыкой In Pieces Again от Сэм.

0: настоящие треки, которые нас ждут с вами в эфире Top Radio. Это Survive от Don Diablo. Deepest Blue от Deepest Blue. Вот такая вот неожиданность. И красивый стильный дуэт Кайли Минок и Мадонна Love Sensation. Скоро в эфире Top Radio.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā.

0: tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней всего 19,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии пасмурная погода. На всей территории страны идут дожди, местами сильные, в Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха сегодня плюс 16, плюс 18 градусов. На данный момент в столице плюс 17, но по ощущениям прохладнее из-за порывистого ветра до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

не осуждаю. Все-таки позади почти что целая рабочая неделя, и никто не обязан хотеть работать в эту пятницу. Ну а мы продолжим. Всего-то ничего осталось от этого часа. Три трека в него уложится. Dream

Чехии мужчина поздно вечером позвонил в полицию и сообщил, что в соседском дворе видит раненую косулю. Он около часа наблюдал за ней, переживал, потому что животное совершенно не двигалось. Приехала полиция и выяснилось, что косуля деревянная. Ну, такая садовая фигурка, знаете. И вот здесь я вообще не имею права смеяться, потому что мне это очень знакомо с моим не самым четким зрением. Я периодически замечаю где-нибудь на дороге или во дворе пакет и думаю, ой-ой-ой, котик, и уже целенаправленно иду к нему, чтобы покормить и погладить. Подхожу ближе, а, блин, это пакет, и все встает на свои места. Да, немного нелепо, но зато не идеальное зрение дает огромное поле для фантазии. У других просто пакет на дороге, а у меня встреча с котиком, маленькая история, хорошее намерение, ну и легкое разочарование.

0: от точнее, исполнитель Narcotic Trust, трек I Like It, а вот это уже играет Эйв, с которым мы продолжим сразу-сразу после рекламы Meet Me in the Dark. Meet Me после рекламы.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es mīju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.

обречено рано или поздно дать результат. И вот вам очень симпатичное тому подтверждение. В американском штате Теннесси одна учительница Мариса настолько любила цветы, что засадила ими буквально весь свой маленький двор. Но место закончилось, а выращивать цветы дальше хотелось, и тогда она подумала, а почему бы не арендовать соседские дворы? Причем придумала прекрасный бартер. Соседи дают ей кусочек земли, она выращивает там цветы на продажу, а хозяева участка каждую неделю получают свежий букет, да еще и ухоженный сад. Началось все в 2021 году с соседских клумб, а сегодня Мариса уже полностью ушла в цветочный бизнес. У нее теперь свой магазин, 9 участков, команда из 10 человек и десятки мастер-классов, свадьбы, мероприятия и все в этом духе. И мне очень нравится, что здесь не было какого-то грандиозного бизнес-плана в духе «сейчас я покорю рынок и заработаю миллионы». Просто было желание выращивать цветы, но закончилась земля, и она подумала, а где бы взять еще? Ну а дальше любовь к своему делу сделала сама свое дело и нашла способ разрастись. В данном случае буквально. Продолжаем с треком.

двинули с пьедестала. И именно с этим треком, который сейчас на первом месте у нас в двадцатке, мы продолжим скоро после рекламы. Если я буду танцевать, баста и моя Мишель. Еще послушаем Fade Into Nothing.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Лидл. Бананы 1 килограмм с Лидл Плюс 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Лидл. Стоит того.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии пасмурная погода. На всей территории страны идут дожди, местами сильные. В Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха сегодня плюс 16, плюс 18 градусов тепла. На данный момент в столице плюс 17, но по ощущениям прохладнее из-за порывистого ветра до 7 метров в секунду. Дождливая погода сохранится до конца этого дня.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Казалось, что что-то звучит иначе в нашем дневном эфире, вам не показалось. Это наша уже почти традиционная пятничная рубрика «Новинка Dance Floor». Каждую пятницу я немного приоткрываю вам музыкальную дверь в сегодняшний вечер и показываю, чего ждать на топ-радио с 20.00 до 21.00. И сегодня один из таких треков — это «Keep Up» от Ergy Aloc и Adam Wire. Услышьте его вместе с другими свежими и очень достойными электронными новинками уже сегодня в Dance Floor. Так что небольшой спойлер я вам оставлю.

песню на прощание я выбрала не случайно. Дальше топ-радио действительно переходит в мужские руки. Сразу после меня Артем Демьяненко и его вечерний драйв. А следом за ним Сергей Литвинов со свежей двадцаткой топ-20. Ну а я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Отличных вам выходных, хорошей пятницы. И boys, your turn.

Не, ну песня энергичная, но вот это на-на-на-на-ни-на-на-на. Зачем это вот меланхолично? Да, именно так и было. А вот магнетик уже то, что надо. Если погода серая, то мы должны добавить немного солнца, особенно в пятницу вечером. Вечерний драйв до.

пятница, 4 сентября. У вас тоже есть такое ощущение, что все, уже переключились мы на осенний вот этот вайб, настроение, да? Лето как будто бы уже где-то там, давно далеко было. Погода нам подыгрывает, но пятница — это повод хорошо провести время. С вами я, Артем Демьяненко, до 7. После 7, как обычно, Сергей Литвинов. Первая осенняя топ-двадцатка. А пока что, как ваши дела, как прошла неделя и какие планы на пятницу? WhatsApp 25037.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
4: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 eiro. Saules puķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 eiro. Maximā. Lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Take Me Back. Сегодня узнаем, где же он расположился в топ-20-ке, ну а пока что немного о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Топ-радио погоде. Этим вечером преимущественно пасмурная и дождливая погода. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14 до 16 градусов. Ладгала 13-15. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Дзирцема от Пурва до Юрмалас-Гатвы, также Густава, Замгалагатва от Еретю до Бривебас, Крустас-Базница, от Вискалю до Берспилс, улица Мера, от Палидзибас до Бривебас, Валгума, от Триедибас до Бульвара Узварас и Даугавгривас от Ранца Дамбис до Дурбас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

7 часов узнаем, где же оказался этот трек, который только что прозвучал. Ave, Meet Me in the Dark. Ну а закончим первый час мы с Campbell и Alchemist. Would you go to bed with me? 17:58 и... Да, заканчиваем первый час вечернего драйва. С вами я, Артем Демьяненко. В следующем часе продолжаем. Какие у вас планы на первую пятницу осени? Расскажите, поделитесь. Дорожная информация, как всегда, актуальна. Также привет, поздравления. 2507, наш WhatsApp. Let's go!

0: дорожная информация.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Движение затруднено на улице Юглас от Яунбитер до Битернеку, на Крустас, Базница, от Вискалю до Берспилс, также улица Брибас от Лейлвардес до Шмерля, Густава, Земгалагатва от Ерицю до Брибас и на Ладгалес при повороте на улицу Славу. Пробка, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.

0: ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.

вас, ваша музыка, дела идут на ура. Хорошо вам поработать, доработать. Те, кто закончили, объехать вам пробки, либо весело же постоять в этих пробках. Делаем погромче. Purple Disco Machine Kung Substitution. WhatsApp 2-5-0-37. Есть еще время написать, а через полчаса уже первая осенняя двадцатка.

0: и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
5: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Crave Night piedāvā. Ne ar ko nesalīdzināma deju mūzikas pieredze Rīgā. Fatboy Slim 20. novembrī Palladium Rīga. Crave Night vakaros Palladium Pārā.

прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.

весенняя топ-20-ка. Посмотрим на движение ваших любимых треков. Всю неделю голосовали и результаты прямо сейчас. Спасибо за компанию. Встречаемся на следующей неделе. Отличных выходных. Пока!

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: Ну что, ребята, лето закончилось, и перед нами первый осенний хит-парад этого года. Но сегодня мы еще раз оглянемся с вами назад, потому что в середине этого выпуска подведем итоги августа и узнаем, какая песня стала главным хитом последнего летнего месяца. Может быть, это будет вновь Армин Ван Бюрен. Третий месяц подряд, такого еще у нас никогда не бывало. А, интересно. Ну а пока начинается у нас новая осенняя глава, первый осенний топ-20. Новые позиции, новые интриги, новая борьба за лучшие места. Так что давайте готовиться и ловите прямо сейчас первого претендента в наш топ-20. Сегодня их будет много претендентов, не как в прошлый раз, двое, пять претендентов. Love Sensation, Madonna, Kylie Minogue. Вторая попытка, не смогли пройти девчонки с первой.

0: 8 хитов идут на повышение, кто-то вверх на 8 позиций, 7 треков у нас снижаются, и кто-то на 11 этажей падает. 3 трека остались на месте, и у нас 2 новинки. А расстаемся мы со следующими хитами, которые на двоих провели в нашем топе только 6 недель, каждая по 3. Говорим «До свидания», «Loud Luxury», «One Call Away», высшее место было 9-е, ну, собственно, на котором и появился этот трек первая неделя, потом падение, и еще одно падение на 18-е место, и с 18-го на выход из топа. У песни «Манхэттен» Карлита и Софи Такер здесь совсем другая ситуация. Высшее место 19-е, с 19-го песня и уходит, тоже только 3 недели в нашем чарте. Начинаем новый осенний топ-20. Первый осенний топ-20 сразу с новинки. У нас 2 новинки, и одна из них сразу вот здесь на пороге, на 20-й позиции. Fast Boy и Music Sounds. Это братья Феликс и Лукас Хайн. Они возвращаются в наш чарт. Они были уже в топе с другими работами. С совершенно новым, свежим хитом они приходят 7 августа. Совсем недавно появилась эта песня. И уже в нашем топе. Посмотрим, что получится у этого хита. Старт с 20-го места. Да, далековато получается от первого, но еще чуть-чуть, и они могли вообще остаться в сетке претендентов еще на одну неделю, как трек Love Sensation, что мы сейчас послушали от Кайли и Мадонны. Так что стартовать с первой попытки, пускай с 20-го места, это все же лучше, чем остаться в запасных еще на неделю. Я бы пока не ждал мгновенного взлета в топ-10 от этой песни, но где-то 15-17 место на следующей неделе вполне реалистично, если начнет набирать все больше и больше вашей поддержки.
1: Двадцатка самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.

0: 6, первый прогресс из 8 сегодня вечером, и он на 19 месте. Джоэл Кори, Whisper, плюс одна строчка, 3 недели в топе, но так и не добрался этот трек до своего предела, 17 место. Далее у нас 3 ветерана подряд, 12 недель, 10-13 недель в топе, соответственно, пробежимся по ним быстро и послушаем еще одного, второго из 5 претендентов в топ-20.
1: Номер 18. 18.
0: Кажется, это красивая Message in a Battle история заканчивается в нашем топе. XDBS Рэй Хортон. Сегодня им принадлежит самое большое падение недели. Минус 11 строчек. 4 место выше. Так и не смогли они войти в первую тройку за 12 недель.
1: 17-я позиция.
0: Без изменений. 10-я неделя в топе. И вторая подряд на 17-м месте. Выше место 6-е. Джеймс Хайп, Серотонин.
1: Место номер 16. 16-е.
0: Продолжает поражать Инна Матома Dream Out Loud своей цепкостью. Не проходит в топ-10. Высшее место 11-е. И не вылетает из топа. 13 недель все во втором дивизионе. Сегодня вниз на 2. Первая неделя в претендентах — это Севили, Марть и Артик и Асти. Они предлагают вам песню «Бриллиант». А как она будет себя проявлять, это зависит от вашего голосования.

0: появилась в рубрике «Не звучит в хит за хитом», потом появилась и постоянно на топ-радио. И в итоге попала в претенденты, и из претендентов появляется на 14 месте в топ-20. Это три легенды шведского электронного, шведской электронной сцены. Эксвелл, Стива Энджело и Себастьян Ингроссо, плюс голос от Люки Ли, который идеально умеет делать грусть красивой. И это их первая совместная, между прочим, работа. Она вышла буквально в конце июля и рассказывает о странном состоянии, когда счастье и печаль существуют одновременно. Когда понимаешь, момент был прекрасным, но он уже остался в прошлом. Swedish House Mafia впервые показали этот трек еще летом на Ибице, и теперь вот он добрался до нашего чарта. На 14 месте стартует. Очень хороший старт.
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Я бы поставил на движение в десятку уже в ближайшие 2-3 недели, а при хорошем эфирном отклике вполне можешь замахнуться и даже на топ-5. Самая высокая новинка. Встречаем!

0: Судя по всему, у нас очень посвежала первая десятка. XDBS 7 на 18. Merck and Cremont с 8 места на 15. Madonna Dance Eteria с 6 на 13 строчку. 6 недель в топе, 6 место выше, как раз неделю назад, сегодня вниз на 7.
1: Место номер 12.
0: 12. И еще одна песня покидает первую десятку. Кто ж там остался? Кто туда попал? Новинок-то больше нет. С 10 на 12. 8 недель в топе Ольга Серябкина и Дима Урих. 8-9-0-1. Высшее место 4. Сегодня вниз на 2.

Впереди у нас лучшая десятка, и подведем итоги за весь уже прошедший месяц августа. Узнаем лучшую песню августа месяца. Keep it moving, keep it short. Ava, Meet Me in the Dark. Впервые так высоко появился он у нас, когда в топе. Потом упал на 13-ю строчку и сегодня, повторяя свой лучший результат, возвращается на 11-е место, плюс 2 позиции. Это лидер второй десятки. Джигоя, Джейсон Друэлла, Мелоди, Мичико. Третий претендент, первая попытка пройти к нам в топ-20. Слушаем, знакомимся и после этого подводим итоги месяца и открываем лучшие.

0: Инцидент первой недели. Мичико, Джейсон Дерулло, Мелоди, Джигоя. Итак, что у нас было в августе? 17 треков смогли попасть в первую десятку, набрать какие-то очки. В 10-м месте у нас Филатов и Карас, там, где рассвет, всего лишь. 1/4 место позволяет этому треку оказаться на 10-м месте в месяце. 14 баллов, 17 баллов у Ольги Серябкина, Дима Уриха, 8901. За счет 6, 7, 9, 10 мест. На 8 месте Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. 5, 7 место. 18 очков. 20 очков набирает Люся Чеботина. Зеленые глаза становится 7 в августе. За счет 5 и 2 8 мест. 4, 5, 7 место показал в августе X-The-Base и Рэй Хартон, Message in a Battle. И получает 6 строчку в месяце.
1: 5 позиция.
0: Лишь 2 недели в нашем топе баста. Моя Мишель, если я буду танцевать. 6 место и 1. И в итоге за весь август 5 место.
1: Место номер 4. 4.
0: 4 песня августа. Филатов и Карас. И среди счастливых людей были в августе на 1, 4, 5 местах. 53 балла против 35 у басты «Моя Мишель».
1: Место номер 3.
0: На 7 очков больше у этого трека Moon to the Sun, который впереди еще Eagle Alternate. Это Moon to the Sun. Были в августе 2, 2 раза 3, 1/9 место. Номер 3 за весь месяц. 2 месяц подряд, кстати. В июле они тоже были 3.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Забавно, но 2 месяц подряд Армин Ван Бюрен становится 2-м, как и Югл на 3-м месте. 2-е место было в августе. 2/3 и 1/4. Like a Child. Но в июне месяце Армин оказался лучшим.
1: Место номер 1.
0: Ну и бесспорные победители и вообще отличные результаты. 2 первых места, 2 вторых места. Gaz of Brothers, Santa Lucia. Достойная 1-я строчка в августе. Сегодня не продолжают бороться за победу в недельном хит-параде, но уже осенью и в сентябре. Там, где горячий
1: песок. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Вот такие результаты у нас за весь месяц. Мы с вами переходим к параду недели. У нас необычно много возвращений в ТОП-10. Сегодня сразу 3 хита возвращаются в первый муз-дивизион. И один новый приход в ТОП-10. Вот интересная ситуация. Она прямо сейчас на 10 месте. 3-й раз. За 11 недель Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс, пробиваются в ТОП-10. И все 3 раза реализованные попытки выливались в 1-ю и ту же 10-ю позицию. +6 сегодня. 11 недель в топе. Может, осенью дело пойдет лучше, и этот трек не вылетит из 1-й десятки. Пойдет еще выше.
1: Девятая позиция.
0: Самый большой ветеран нашего хит-парада Армин Ван Бюрен и Like a Child сегодня с 3-й на 9-ю. Так низко он еще у нас не находился. 17-я неделя в топе. -6. Ну а прямо сейчас я вам предлагаю целиком полностью послушать Bless Skinny Love.

0: начале сентября, в начале этого месяца, вот совсем недавно, певица Люся Чебосина столкнулась с достаточно серьезной критикой в соцсетях. Ее обвинили в заимствовании музыки у англоязычного битмейкера, который создает треки в стиле Леди Гаги. Блогеры утверждают, что из-за этих претензий песню Чебосиной «Мотив преступления» даже временно удаляли со стриминговых платформ Spotify и Apple Music. Но это не касается песни «Зеленые глаза», которую можно и на нашем сайте фрагмент послушать, и на нашем радио услышать целиком и полностью.
1: Седьмая позиция.
0: И сегодня она возвращается в топ-10 с 12 места на 8. 5 недель в топе, плюс 4 строчки. А вот и самый большой прогресс недели. Плюс 8. И это норвежец Кайго «Take Me Back» впервые в топ-10 с 15 места. 6 неделя в топе.

к сожалению, еще одна неделя без Мадонны в топ-5. Ее песня «Денситерия» была очень близка к первой пятерке впервые еще неделю назад, но сегодня с 6 на 13. Вторая работа от нее с Мартин Гаррикс «Биза» сегодня остановилась в шаге от первой пятерки. С 11 места на 6 поднимается, 7 недель в топе, а высшее место была 5-я строчка как раз. Не смогла чуть-чуть еще и повторила бы свой лучший результат, плюс 5 позиций. Ну и третья работа с Кайли Миноук пока не прошла к нам в топ. Последний претендент на топ-20 это Zerp и Fast Friends, после чего мы открываем лучшую пятерку.

0: назад топ-5 был таким. Вот эта песня у нас была на 5-м месте. На 4-м месте тоже были Филатов и Карас, но с другой композицией «Там, где рассвет». Номер 3 Армин Ван Бюрен «Like a Child». Номер 2 Guys of Brothers «Сент-Лучия». И номер 1 Баста «Моя Мишель». «Если я буду танцевать», это их первая победа. Только 2 недели в топе, ребята. Сегодня мы потеряли только одного из пятерки. Армин Ван Бюрен «Like a Child» остался на 9-м месте. Остальные продолжают борьбу. И в этот раз обладатели 5-го места не меняются. Как я уже сказал, среди счастливых людей 11-я неделя в топе. Ну а следующие участники нашей двадцатки почти побывали на всех местах в топ-5. Если брать во внимание топ-6, то почти за 7 недель, что они с нами, они были на 1-м, 2-м, 5-м, 6-м местах. И вот сегодня впервые показывают 4-й результат.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Остается нетронутое 3-е место. Если через неделю они возьмут бронзу, то это будет красивая статистика. Но сегодня вниз на 2. Guys of Brothers, Сент-Лучия. Бывшие победители нашего топа опускают. Вторую неделю подряд, и это лучшая песня, напомню, всего августа, как мы сегодня выяснили.

0: раза номер один, два раза номер два, один раз номер четыре вот сегодня и один раз номер пять-шесть. Вот такие результаты у Санта-Лучия в нашем топе. Очень нравится вам эта песня, судя по вашему активному голосованию, как на сайте, так и телеграм-канале «7 недель в топе». Стал почет у нас уже на носу, и сегодня кто-то возвращается в топ-5 и даже в топ-3. Но следующие участники нашего топа не возвращаются, а впервые приходят в первую тройку. Это их первая награда с треком «Там, где рассвет».
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Вновь Филатов и Карас. Бомбят парни, конечно. Плюс одна строчка. Две недели в топе новинка. Единственная, кстати, прошлой неделе. Сегодня делает важный шаг и берет первую награду.

Что, поздравляю поклонников Филатов и Карс с первой наградой у «Там, где рассвет». Только 2 недели в нашем топе, уже номер 3. Ну что, за первое место сегодня поспорят обладатели 9-го места неделю назад. «Югл», «Moon to the Sun». И место номер 1 неделю назад, «Баста моя Мишель», «Если я буду танцевать». Шансы, считаю, равные. «Moon to the Sun» 11 недель в нашем топе, уже прекрасные за это время показали результаты. 2 раза победили, 3 раза были почти победителями, остановились на 2-м месте, 2 раза они брали бронзу и по разу были на 4-м, 5-м, 7-м и 9-м местах. А также 2 летних месяца подряд эта песня остановилась 3-й песней месяца. Что касается

0: называется «Если я буду танцевать». Всего лишь 2 недели в нашем топе, зато сразу номер один после 6-го. Опытные участники топа против яркой выскочки, я бы сказал. Трек, где присутствует 30% ИИ. «Moment of the Sun» против трека, где максимально живой звук и настоящие голоса. И на этой неделе ваш выбор в пользу чистоты.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: А ну-ка, ну-ка. Сколько уже? 4-е, 2-е место. Должно быть обидно, ведь в шаге 4-й раз от первого места. «Moment of the Sun».

0: француз остается опять в шаге от победы. Ну а в самом конце прошлого месяца, августа, Баста совершил исторический марш и бросок, собрав на большой спортивной арене Лужники 3 аншлага подряд. В общей сложности более 210 тысяч зрителей. Группа «Моя Мишель» стала одним из главных звездных гостей этого концерта у Басты. Таня Ткачук, это лидер «Моя Мишель», поднялась на сцену к Басте, чтобы вместе с Василием вживую исполнить их свежий материал. И номер один сегодня на Топ Радио.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Вторую неделю подряд. Если я буду танцевать. Номер один и три недели в нашем топе.

Устроили они флеш-моб-миллионник перед концертами. Музыканты запустили масштабный интерактив, предложили фанатам снимать видео под эту вот песню. В итоге в соцсетях было выложено более 1,5 миллиона роликов, самые душевные, яркие.

0: И фанатские видео транслировались потом на огромных экранах их концерта прямо во время выступления Басты и Моя Мишель. Встретимся снова с вами уже на следующей неделе. Узнаем, кто из сегодняшних новичков пойдет вверх, кто станет новым героем топ-20 и сможет ли повторить свой успех, вот эта песня и хэт-трик сделать. Хороших вам выходных. Любите, отдыхайте, танцуйте, обязательно включайте топ-радио. Далее Dance Floor. Александр Попов. Уикенд-программа только начинается. Спасибо за голосование. Оно свежее, уже открыто.
1: Колодится не смело. Твое пламенное сердце, мое пламенное тело.
2: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
3: ТОП-радио.
2: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.

Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу «Интерплей» впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали! Top Radio.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.